0: должна пройти.
1: Самый ответственный для нее момент, он думает о том, что действительно ей тоже было бы хорошо. Вот от этого зависит, насколько близкими будут отношения дальше.
2: Угу. Хорошо. Вы сказали о роли мужчины вот во время первой брачной ночи. Но что следует знать девушке, молодой жене, вот касательно вопроса именно интимной близости в первую брачную ночь?
1: Конечно, большую роль играет здесь девушка тоже. Опять-таки, она должна подумать, что ждет она от этой первой брачной ночи. Все, или как бы секрет взаимного проникновения друг друга и принесения радости друг другу заключается в том, думают ли в это время молодые о себе и о своих ощущениях, либо хотят принести радость и большую такую вот усладу для своего партнера. Если человек эгоист, и он думает только о себе, конечно, будет очень много проблем. Я знаю печальный такой случай, когда девушка после первой брачной ночи стала рассказывать подругам, стала рассказывать так во всеуслышание очень многим людям, говорить о том, что вот молодой человек оказался несостоятельным, у него толком ничего не получилось. Это говорит о том, что девушка была явно не настроена на то, чтобы поддержать своего мужа. Потому что у молодых людей, которых тоже не имеют опыта интимных отношений, в зависимости от их тоже настроя, у них тоже есть свои определенные страхи мужские. И если девушка не поддержит молодого человека, если она, наоборот, там вдруг скажет, ой, слушай, ты все-таки не такой, как я себе представляла, там, или я думала, что ты более сильный, а ты вот оказывается, что ты такой слабый, или там у тебя это не получилось так, как я думала, то естественно, что психологически девушка в первую брачную ночь может сделать импотентом своего супруга. Это однозначно. Потому что импотенция – это чисто психологическая проблема. И молодая девушка должна помнить о том, что она тоже должна быть поддержкой для своего супруга. Она должна быть любящей, понимающей женщиной, а не ожидающей только, что вот сейчас будут ее ублажать и будут ее только на руках носить, и будут только о ней заботиться. А нас, со своей стороны, будет просто получать удовольствие и больше ничего не делать. Но тогда, когда так вот настроены молодые люди, то, естественно, что возникает очень много проблем.
2: Знаете, то, что вы сейчас рассказываете, оно как-то вступает в резкое противоречие того, что сегодня показывается на экранах. Потому что на экранах интимная связь между мужчиной и женщиной, даже если это происходит впервые, она рисуется как нечто, ну такое, знаете, все получилось.
1: Фейерверк
2: все получилось,
1: страстей.
2: Да, фейерверк страстей. Но по факту, вот судя с ваших рассказов, вы говорите о том, что не все так гладко может быть в первую брачную ночь, и это нормально.
1: Нормально, да. Действительно так. И хотя, опять-таки, не исключено, что, может быть, первая брачная ночь тоже такая же бурная, такая же страстная. И это все зависит от физического состояния. Почему и говорится, я уже говорила, повторюсь еще раз, что сексологи предлагают просто перенести, если это первая брачная ночь была, перенести все-таки после свадьбы, если там свадьба была большая, шумная.
2: Долгая,
1: да, то отдохнуть сначала, и потом уже действительно насладиться друг другом. Да.
2: Скажите, пожалуйста, какие проблемы наиболее характерны для первой брачной ночи? Вот с чем чаще всего к вам обращаются вот, ваши клиенты?
1: Ну, чаще всего это либо фригидные женщины, и ее, в общем-то, ужас от того, что с ней происходит, и боль, которую она испытывает, которая напрочь ее полностью выбивает из колеи. Либо, может быть, не столь мощное такое воздействие мужчины и переживание о том, что вдруг действительно у меня муж импотент, что у него не получается так сразу, как вот хотелось бы. Есть еще такие вот проблемы, с чем вот мне приходится сталкиваться достаточно так вот. Ну, не сказала бы, что часто, но все-таки это есть. И когда девушка беременеет сразу же в первую брачную ночь, и естественно, что удовольствие она от этого не получает, очень все это болезненно происходит, тут же начинается токсикоз, и у нее ассоциация с интимными отношениями вот как раз соединяется с

0: болью, потом с токсикозом, с неприятностями. Мужчина тоже разочарован, потому что жена сразу забеременела, и вот такое вот получилось непонятно какое-то. Теперь вот он тоже не может получить удовлетворение, как он этого хочет. Вот это одна из причин. Еще одна достаточно серьезная причина, когда бывает так, что плева очень тонкая, или бывает, что она растягивается, и нет крови. И зачастую это бывает именно тогда, когда молодой человек, к большому сожалению, позволял себе интимные связи, он уже опытный достаточно, и он знает, как это должно быть, и тут вдруг так получилось, и он уверен, что девушка не сохранила девственность, она нецеломудрена, и он возмущается, он считает себя обманутым и неудовлетворенным. И девушка плачет и не может доказать, что она, в принципе, она невиновна. Это тоже нужно знать, потому что разные бывают физиологические особенности у женщины, и поэтому мужчины должны это знать, что это не всегда связано с тем, что девушка обманула, или там, что она действительно потеряла свою девственность. Бывает так, что девственная плева разрывается только во время первых родов. То есть такое тоже бывает, это нужно знать. Это достаточно часто бывает, особенно если девушка, она физически хорошо сложена, если она спортсменка, у нее все очень эластичное, очень все такое тянущееся, и мышцы у нее все наработанные такие, и вполне возможно, что не будет разрыва, что плева может разрываться только после родов первых. А молодые люди, опять-таки повторяю, к большому сожалению, попробовавшие уже не одну девушку и имеющие какое-то представление, как это
1: или, по крайней мере, наслышанные об этом.
0: Ну, наслышанные, а бывает так, что действительно и знающие уже из опыта. Это тоже как раз одна из причин отрицательного связи до брака, отрицательной стороны связи до брака, потому что вроде молодой человек имеет какой-то уже опыт, а тут он не получил того, что ожидал, и у него такое впечатление, что его обманули, он считает себя обманутым, хотя на самом деле это не так. Естественно, что у девушки тогда впечатление от первой брачной ночи превращается в кошмар, потому что тут выяснение отношений, слезы, обвинения и все прочее.
1: Часто женщины жалуются на то, что они испытывали очень неприятные, болезненные ощущения во время первой брачной ночи. Можно ли снизить эти ощущения и как?
0: Ну, в первую очередь, это должно быть очень длительная прелюдия. Большинство молодых людей, если, особенно если они там воздерживались длительное время и видели такую красивую свою невесту в такой вот красивом одеянии, такую всю, естественно, счастливую и такую замечательную, такую сексапильную, они сдерживаются, они хотят тут же владеть своей возлюбленной, не думая о том, что для женщин очень важно, чтобы была длительная прелюдия. Если мы говорим о том, что не может быть настоящего оргазма у женщины, если нет дневного, в общем-то, дневной прелюдии перед всем этим, и нет длительного, в общем-то, разогрева женщины, потому что нельзя же говорят о том, что мужчина как газовая плита, быстро загорается и быстро охладевает. Женщина как электрическая плита, она очень медленно нагревается, очень медленно остывает. И если об этом не думать в первую брачную ночь и тут же иметь желание получить любимую женщину, это как раз и вызывает эту боль, потому что женщина не готова совершенно, абсолютно. Мышцы у нее спазмированные. И, конечно, это очень больно. Когда же женщина уже готова, и мужчина долго ее ласкает, долго обнимает, и тогда мышцы расслабляются, и она готова уже принять мужчину, она готова слиться с ним. И когда это действительно да, получается естественно и не так болезненно, да, может, немножечко это будет болезненно, но не так болезненно, как тогда, когда мышцы все спазмированы у женщины, и она тут же должна ответить мужчине. Она это не может, вот чисто физиологически женщина это не может. Потом есть целый ряд приемов. Советуют сексологи подставлять подушку для того, чтобы таз поднять выше женщине, чтобы ей не было так больно, чтобы она была более расслаблена. Советуют принять ванну перед этим и даже начать ласки в ванной, когда вода теплая, она расслабляет мышцы и чувствует себя человек намного свободнее, мягче все, все оно расслабленное. То есть есть много приемов. Вот действительно есть смысл почитать книгу Уита, это Эда Уита, это предназначено для отрады. Он очень хорошо описывает все эти моменты. и дает даже рекомендации, каким образом можно смягчить все эти болезненные вещи для того, чтобы получить максимальную действительно отраду от Бога.
1: Скажите, ну а если все-таки вот боль была причинена и первый опыт негативный, можно ли каким-то образом сгладить вот последствия первой брачной ночи, такой неудавшейся, скажем так?
0: Конечно, можно. Можно все что угодно. Нельзя ничего изменить только на кладбище. Пока человек жив, можно изменить все что угодно, методом вытеснения. Но бывают такие случаи, что действительно необходимо обратиться к специалисту. Потому что бывает так, что просто молодые люди сами по себе навряд ли могут справиться с этой проблемой. Но если все-таки это не очень большая проблема, любовь, терпение, еще раз повторяю, желание сделать приятно другому человеку и приложить максимум усилий для того, чтобы другому человеку было хорошо, это обязательно сгладит неприятные ощущения от первой брачной ночи. Это однозначно. Потому что чем больше человек пытается сделать другому приятно, это как бумеранг потом возвращается к нему обратно. Когда человек думает только о себе, естественно, эти неприятные ощущения все больше и больше могут развиваться. Так что то, что Бог говорит, блажение давать, нежели брать, очень хорошо работает и в этом случае тоже.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за такие очень серьезные ответы и практические советы, как сделать так, чтобы эта сфера интимной близости между мужчиной и женщиной приносила удовлетворение. Особенно это касается первой брачной ночи, потому что действительно здесь есть много ошибок типичных, которые совершают молодожены.
0: И очень хочется, чтобы люди были счастливы.
1: Да, ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся, и мне остается только пожелать вам всего самого хорошего. Будьте терпеливы, нежны и счастливы.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Контрасты души. Ведущая – магистр социологии и социальных наук Наталья Говядникова.
1: Альтернативная медицина Рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме – это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее. «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела. Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение», — говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. «Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник – это Творец, это природа». Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно, накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тела пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому она, оно, исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостол подается Дух Святой, принес им деньги. Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относятся к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относятся к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступают как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение. В 2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистские инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч». По По ее словам, здесь, на Земле, никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей Вселенной. Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр Кадуцей. Они говорят следующее. Все люди Земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать их приказы, иначе их ждет наказание космоса. Вот некоторые высказывания самой Натальи Назыровой. «Мы только очищаем вашу землю. Мы осенизаторы, а не целители. Мы суперлюди. Мы в рай никого просто так не пропустим. Я ученица учителей Шамбалы. Рерих шел в Шамбалу и не дошел. А я летаю туда каждую ночь. За мною приходят по ночам, и я лечу в Шамбалу. За нами, за всеми приходят по ночам. Мы все туда летаем. У нас вообще другое энергетическое тело, огненное тело. И у вас будет другое тело, когда вы пройдете 3 посвящения. Мы вообще суперлюди. Бесов можем изгонять только мы, никакие не экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их. Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов-сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея». Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров, рейки обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы, и предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть

прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследуют. В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к чадам народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в Рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям Рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А, подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк. Выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да. Но потом вспомнила один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. А давай расскажем ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время, в дальней стороне, сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, такая цифра 8 получается. Берем клей. Намазываем. И склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
2: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой, как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
2: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Так же и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Лицемерию. Нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию. Нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Вот традиционно с определения начнем.
3: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения и следовать им. Свобода воли – это способность принять решения. А свобода выбора – это значит, ну, выбирать.
4: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, кстати, очень интересно, что они отличаются.
3: Следовать своим решениям, следовать своему выбору. Потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так никогда и ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там, мечтой. Там.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Ну, а Бернард Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так. Очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни, ну, реализовывать? Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые защищают права человека, и в том числе его, ну, права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерие, потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
3: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
6: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
1: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, ну, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
6: Запрограммировано кем?
1: Ну, а создателем.
6: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание.
1: Да хорошо, животный мир тогда свободен,
3: мир,
1: не свободен.
3: Свою функцию
6: животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
1: Интересно.
6: А человек свободен.
1: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
6: 4 глава Экклесиаста?
1: И в Бытие тоже.
6: Как живое существо, не как отдельная субстанция душа, а как живое существо. Да, конечно.
1: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо, что человек, стал человек душой, живое существо. Ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор. И принимаются и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения. И и мораль у них там есть. Чего только там не наблюдают.
6: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все-таки не обладают такой свободой выбора, как человек.
1: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, ну, то есть у него овцы были, и пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот. И вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил, поставил, значит, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет. И он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит из него. Угу. Вот. И, ну, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, значит, убивает, ест ее, возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, ну, хитрость проявляет. Другая история параллельно, это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает, значит, самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там кормит, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Ну, так как они, значит, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает, они увидели, что-то повадился к ней, извините, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит, они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, ну, если можно так назвать, муж, и наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться, как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться, он остановился, увидел это с большого расстояния, развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
4: О, интересно.
1: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
6: Так, ну в таком случае у меня есть текст писания приготовленный на этот случай.
1: Замечательно.
6: «Всякая плоть извратила свой путь».
1: О, да.
6: Вот так Священное Писание говорит. Когда человек – венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
1: Тоже всякое наблюдается.
6: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
1: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
4: Ну да, вот к людям. Да, мне да, вот да. Интереснее все-таки вот даже взять, если обычную семью, там дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой воли, выбора? Потому что родители же определяют им, что делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Вот есть ли на самом
1: одеваться?
4: Деле да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
1: Ребенок подрастает, и они ему говорят, ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит, а я не хочу. Они говорят, нет, тебе надо. И уже...
4: Ну так вот есть она, эта свобода вообще в принципе?
1: Или мы только,
4: у человека.
1: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
6: Мы, наверное, путаем свободу и... так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы право свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
4: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
6: Обязательно.
4: Свобода – это не означает, что ты вообще ничем не ограничен.
1: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа, так или иначе. Мы просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
3: До определенной степени она есть. Вот то, что родители как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода переплетается с ответственностью. Вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность – две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.
6: А как здорово!
3: Вот!
6: Дай аминь. Вот точно!
4: Свобода порождает
6: ответственность.
3: Да, а ответственность направляет свободу.
6: Вот так вот.
3: И поэтому, когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или вопреки их детского ума, понимания каких-то там вещей, да, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно. Угу.
6: Уже на основании своего жизненного опыта они подсказывают, что правильно, что нет. Они сами это пережили, они сами, как говорится, обожглись на многих вещах, и теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
4: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку, но он не всегда им может правильно воспользоваться, просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода – это вообще,
3: все можно.
4: Все можно, это делаю, вот, что хочу, свобода. Беру, что увидел.
6: Это как раз не свобода.
3: Это мечта.
6: Вот говорят закон. Да. Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует и что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм. В целом живых существ, а человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Едемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом, вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
4: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливо и интересно.
6: Естественно.
4: Наслаждаясь всеми.
1: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
4: Но Бог они были бы счастливы?
6: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
1: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
6: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны.
1: Угу.
6: То есть вот это... Поэтому Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
1: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Угу. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится. Угу. Не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены, точно так же, как ребенок. Ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
4: Не подходи к розетке.
1: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего, что, всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеей, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем. Угу. И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы, причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал. Ну, пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет. А разве напомнил бы об этом.
6: Да? А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано, определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем. Или с десятого. Адам с Евой хорошо это поняли. Вот я были высокоорганизованы существами.
1: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
3: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
6: Да.
3: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
1: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
6: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
4: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная, но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя, а уже когда вырастает, нам нужно отпустить, там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя. Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог уже, проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз, потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
6: Да.
4: Но мы в Писании не находим там вот этих слов, не прикасайтесь. Бог сказал, просто не ешьте, угу. А в предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
1: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана, да, и да. Там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
6: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, «И шли века, и стены рая пали». И сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча. И человек решил вернуться к раю Суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия, ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех этих историй, которые изложены в этой святой книге, не повторять ошибок чужих людей. Кто-то сказал, только глупец учится на своих, угу. А мудрый на чужих. учится.
1: В итоге мудрые учатся у глупых. Ну, глупые делают ошибки, а мудрый учится.
6: Но он не повторяет их.
1: Ну, он учится у глупого.
6: Он понимает, что к чему это привело, последствия вот какие. Поэтому свобода как гарантия жизни на земле, она дана. И ей нужно дорожить.
4: Бог на примере человеческой семьи даже, когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну, хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится, но он позволяет ему это сделать. Да. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение, но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано, пришел в себя, вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости, он допускает, он не бьет человека. Он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать, слушай, не лезь, куда ты, что тебя ждет? Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в это, какой-то момент.
3: Я бы назвал это, Бог дает человеку право на ошибку. И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но он это дает.
6: Да.
3: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия, мы последствия этой ошибки в том числе.
6: Ну,
3: да.
6: Но они первые ощутили последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты. Одежду праведности потеряли.
1: Да
6: это подумать только
1: потеряли,
6: об этом.
3: Да все,
6: и рай потерян. И вечная жизнь. Теперь нужно в поте лица добывать хлеб свой. Трудиться, работать. Причем порой непосильный труд. И все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
1: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят, все, вот ты выбрала вот это, да. Теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал, ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. Угу. То есть, простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
3: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы, как люди, действительно, вот, определенные имеем ограничения, и мы должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да. Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да, жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал. И
4: или оно, жизнь без Него.
3: Да, или жизнь без Него. Это право нам Господь дал. И это право есть абсолютно у всех. Это главная, ну, как бы, ценность.
6: Первичное право.
3: Первичное право.
6: Человека.
1: Маленький момент еще сюда добавлю. Еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент, мне один из друзей детства задал такой вопрос. А почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить, им не угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели. А вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительный. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека выбора, знаете, от серого до серого со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
6: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал, Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющих жизнь, на очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
1: А страх перед чем?
6: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
1: Или перед истиной, может быть.
6: Даже. Да, и даже перед, и они бросаются во все тяжкие. Это проблема. А другие заявляют, да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
1: Ну, в итоге они делают свой выбор, как хотят, так и проживают.
6: Да, и выбор неправильный.
1: Увы.
6: Очень неправильный. Последствия такого выбора ужасны.
1: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывает ту информацию, которая есть у человека. Потому что мы понимаем сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
6: Ну вот в Священном Писании есть текст 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос, отчего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
1: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
6: Да. Они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. Только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила, это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца,
3: а спаситель.
6: А спаситель.
1: Да. И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
6: Абсолютно верно.
3: Потому что многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, знание Библии, плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, очень здесь много вот будет спасенных.
1: Остается жить по совести, что
3: которых
1: называется.
3: Мы не знаем, но которые будут.
1: Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. Если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежда на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Цветная, краснокочанная, китайская, брюссельская, кальраби. Какое разнообразие! Капуста, без сомнения, это один из самых разнообразных овощей, которые появляются на нашем столе. Все виды капусты очень полезны. Но даже в этом царстве витаминов и антиоксидантов есть своя королева пользы – капуста-брокколи. Авторитетный американский журнал по лечебному питанию поставил брокколи на первое место среди полезных растений. И поводов для этого у ученых-диетологов было предостаточно. Во-первых, брокколи – это хороший источник полноценных белков. К примеру, триптофана в нем столько же, сколько в белке куриного яйца. Триптофан необходим для хорошего самочувствия и настроения. Ведь именно из него в организме синтезируется белок счастья – серотонин. То есть брокколи – это, так сказать, радость растительного происхождения. Белков, конечно, достаточно и в животных продуктах, но их избыток в нашем питании грозит повышенным холестерином и прочими осложнениями со здоровьем. Капуста не только не приносит вредный холестерин, но и помогает сердцу быть более здоровым. Ученые поставили эксперимент. В течение месяца они кормили капустой брокколи партию лабораторных крыс. В результате состояние сердца подопытных животных стало гораздо лучше, чем у собратьев, питающихся обычной едой. К тому же сердца грызунов перестали резко влиять на недостаток кислорода – гипоксию. А это означает, что такому сердцу не страшен инфаркт. Блюда из брокколи – это идеальный рацион красоты. Во-первых, благодаря обилию антиоксидантов брокколи оказывает омолаживающий эффект. Во-вторых, она помогает поддерживать идеальный вес. Капуста низкокалорийна, поэтому ее можно есть сколько захочется. Более того, некоторые вещества помогают сжигать лишний жир. И, наконец, брокколи считается отличным антицеллюлитным средством. Калий, содержащийся в капусте, регулирует содержание воды. Медь отвечает за прочность и эластичность соединительных тканей. Цинк защищает от свободных радикалов. Балластные вещества способствуют выведению шлаков. А все вместе улучшает состояние проблемных зон, которые так волнуют умы многих представительниц прекрасного пола. Британские ученые обнаружили еще одно очень полезное свойство брокколи. Этот вид капусты оздоравливает легкие и является прекрасным профилактическим средством против легочных заболеваний. Содержащиеся в брокколи вещества помогают легким защищаться от повреждений токсинами. Особенно это важно для курящих людей, ну и для их соседей. Ученые обнаружили, что язва желудка появляется в организме из-за болезнетворной бактерии, единственной, которая способна выжить в желудочном соке – хеликобактер пилори. Она-то и повреждает стенки желудка. Оказывается, от этого вредоносного микроорганизма нас может защитить этот овощ. Этим свойством брокколи обязан уникальному природному соединению сульфорафану. Особенно много его в ростках брокколи. Сульфорафан не только борется с язвой желудка, но и эффективно стимулирует противораковую иммунную защиту. Очень полезен свежевыжатый сок брокколи. Сок поможет укрепить иммунитет, а с хорошим иммунитетом не страшны слякоть и холода. Поэтому сок брокколи придется особенно кстати в период осенних и весенних обострений простудных заболеваний. Хранится свежая капуста не больше 3 дней, но ее можно заморозить впрок. А вот в морозильнике брокколи может храниться хоть всю зиму. Капусту можно есть и в сыром виде, в салатах. Но чаще ее варят или тушат. Однако делать это надо правильно. Соблюдайте одно простое правило – не переваривайте ее. Соцветия брокколи очень нежные. Их достаточно слегка бланшировать, а не варить. При длительной варке количество полезных веществ сокращается в половину. Даже если брокколи еще непривычный для вас продукт, попробуйте, и вы обязательно его полюбите. Ведь кроме роскошных полезных свойств, правильно приготовленная брокколи обладает еще и нежным, деликатным вкусом. Наслаждайтесь этим почти совершенным продуктом, и пусть удовольствие приносит вам пользу!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: А было же ведь у нас в жизни, когда нас кто-то очень сильно подставил, когда ты вынужден спасаться от тех, от кого, казалось бы, вообще никакой не должно исходить угрозы. Вот бедный Давид и попал в такую ситуацию. Интересно, он говорит, что ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится или благоговеет перед Богом и избавляет их. Но возникает логичный вопрос. Почему не всегда ангел Господень ополчается и избавляет человека от этой беды? Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о Давиде. Ну, может быть, кто-то впервые будет слышать эту историю, которая случилась с ним в одни его жизни, когда ему пришлось прийти к врагам, и у этих врагов, можно сказать, притвориться безумным. Для того, кто не знает, я хотел бы сказать более подробно, что в первой книге Царств, 20 глава и 21 глава, она повествует о том, что это было время, когда Саул ненавидел Давида, и он положил цель, что он должен убить Давида, потому что для него он выглядел как угроза. Саул хотел, чтобы вместо него на трон зашел Ионафан. С другой же стороны, мы читаем, что Ионафан сам говорит Давиду: «Я знаю, что Бог отверг моего отца, и ты будешь царем вместо него, а я не буду царем». То есть, как бы, ну, очень интересная такая история. Они дружат между собой, но Саул не любит Давида, ненавидит и боится его. Но в результате, что происходит, они устраивают такой тест, проверку, когда было новомесячие, праздник, и Давид говорит: давай я не пойду, потому что я чувствую, я думаю, что Бог давал ему это вот чутье такое, знаете, какая чуйка, что там будет беда. «Я не пойду». Да, Ионафан говорит: «Да ну что ты такое говоришь? Не может мой отец настолько сильно». «Нет, увидишь». Ну, тогда решили так. «Ты пойди, если Саул спросит, где Давид, и ты скажешь, что я его отпустил, то и он скажет: все хорошо, ладно, ничего страшного, значит, все хорошо у него на сердце. Если же он возмутится, будем знать, что у него на сердце за злой умысел». Так и произошло. Один день Давида нет, да, Саул почувствовал или подумал, точнее, что он нечист, наверное, был, пропустил праздничное мероприятие. И после этого, уже во второй день, он говорит: где? И вдруг Ионафан говорит ему информацию: я его отпустил. Эх, тут его, как говорят, накрыло. Он начал кричать, возмущаться, и когда Ионафан не согласился, он схватил копье и бросил в Ионафана. И он понял, что его отец уже не шутит. То есть жизнь Давида была на волоске. И вот идет погоня за Давидом. Ему некуда идти, и 21 глава как раз таки говорит, что он приходит к Ахимелеху, туда, к священнику, берет эти хлебы, берет меч Голиаф,

0: И деваться уже некуда, там только филистимляне. И уходит к Анхусу, это царь Гевский. И вот он туда, вы помните, что был этот Голиаф из Гефа, то есть гефянин. Соответственно, он идет конкретно к своим врагам, самое что ни на есть, к своим врагам. И после того, как эти враги его уже признали, и вдруг такой диалог, да, как здесь написано. «И стал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхусу», это 21 глава, 11 стих, «слуги его, не этот ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского». И изменил лицо свое перед ними. Вы слышите вообще риторику? Давид сильно боялся. Да это бесстрашный человек. Он так воевал, так, извините, с утра до вечера меч держал в руках. Кого он будет бояться? А тут он понимал, что деться некуда бедному. И изменил лицо свое перед ними. Притворился безумным в их глазах. Чертил на дверях, пускал слюну по бороде своей. Сказал Анхусу, рабам своим... Анхус, видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его? Чтобы юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой? И это было отлично. Знаете, как с тем профессором? Удовлетворительно сказал профессор. Отлично, подумал студент. Так и тут. Не надо ему входить в мой дом. И Давид говорит, ну и супер. И бегом оттуда убегать. И вот так спаслась его жизнь. Это время очень тяжелое для Давида. Время, когда тебя не принимают, время такого, знаете, как сказать, изгнания, когда тебе никто не рад, ты не можешь найти спокойное пристанище. Это не так, проснулся, умылся, побрился, жена рядом, детки там, все хорошо, сходил на работу, вернулся, бега, он весь в бегах. И что в результате? Теперь открываем 33-й псалом, и мы читаем. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Вот она предыстория. Вот как все было. Ох, как все было непросто. Когда, вот знаете, еще до этого момента он общался с Саулом, он был здесь, как бы, он был с Иоаннафаном, дружили, он не был изгнан. Это потом он уже привыкнет к этому, и когда он с Саулом будет встречаться, и отрежет у него кусок одежды, и скажет, ну царь, ну неужели я, да я мертвый пес, ну что ты гоняешься за этой блохой? Ну в конце концов, Саул признает, он скажет, ты правее меня, ты молодец, ты вот благороднее. Но тут же опять, знаете, вот эта вредность изнутри, и снова он идет против опять же, Давида. И вот тогда уже Давид долго в бегах. Но когда это вот все начиналось, это вот был тот самый день, когда Саул уже серьезно, его больше он же не мог прийти туда, где он был, Давид. И тут гефяне со своей стороны его притесняют. И вот он ушел в бега. Вот это очень тяжелое время. Время изгнания, время неприятия, такого одиночества, если хотите. Наверное, каждый человек испытывал такое время. Тебя уволили, ты лишился работы, у тебя нет денег. Там ушла девушка, например, или там кто-то развелся, парень ушел или бросил. Да? Ну, то есть, такие вот какие-то, знаете, кажется, что все, мир сошелся клином, конец света наступил. Но вдруг смотришь, нет, оказывается, есть проблеск. А как мы это знаем? А вот читаем 33-й псалом. Смотрите, что он говорит. «Благословлю Господа во всякое время». Хвала Ему непрестанно в устах моих. Я уверен, что многие из нас могли бы благословлять Господа, хотят благословлять и благословляют Господа, но не во всякое время. Почему? А потому что в хорошие времена мы благословляем Господа, благодарим, а в плохие времена за что Его благодарить? А Давид говорит, благословлю Господа во всякое время. И хвала непрестанно. Это очень важная привычка – научить себя всегда за все благодарить Бога. У меня есть друг, бизнесмен, и мне он поведал очень интересный опыт из его жизни. Мне он, скажу откровенно, очень понравился. Я тоже так часто практикую в своей жизни. А он говорит так. Когда я утром просыпаюсь, я сам это видел, он молится. И достаточно продолжительно он молится. Он молится о своих близких, о родных, о бизнесе, там еще. То есть, как бы у него есть своя молитвенная такая тропа, которую он проходит. И он говорит так: «Я доверяю себя в руки Божьи, говорю, Господи, все, что принесет мне этот день, я буду знать, что это от Тебя, и это Ты меня ведешь. Поэтому возьми меня за руки и сам веди в этом дне. И если у меня в этот день убыток, то есть минус там торговля, ну там бизнес, я не знаю всех деталей, ну, скажем, нет плюса, нет успеха. Я, говорит, это принимаю, говорю, Господи, благодарю Тебя за опыт, который Ты мне дал, потому что этот опыт, возможно, послужит мне уроком, и на будущее я не сделаю чего-то худшего. Поэтому спасибо, Господь, за это, я очень благодарен, я принимаю этот опыт». Это, пожалуйста, его философия. Если успех, я благодарю Бога, Господи, Ты меня сегодня так благословил, у меня прибыль идет, я Тебе очень благодарен. И вот это очень хороший урок для меня. Я думаю, для вас, наверное, друзья, тоже интересно, да, послушать, что человек вот так мыслит. Не просто: «Господи, где Ты был? Почему у меня минус? Почему? Как Ты меня не предупредил? А, все, завтра не иду в церковь». Это очень интересный подход. Отношения с Богом не подразумевают резкие такие движения, да, а некое, скажем, доверие. Вот это хвала непрестанно. Если человек научился непрестанно хвалить Бога и благодарить, у него всегда это будет на устах. Вы знаете, вот где бы это ни было. Я один посмотрел видеоролик. Мне понравился он тем, что парень рассказал свою историю. Он говорит, все говорят про то, что человек перед смертью покается, Господь его принимает. И вот он говорит, я жил с этой идеей, что как бы, ну, ребят, ну придет время, да, конечно, покаюсь, успею, да, о чем речь, все хорошо. И однажды, говорит, меня сильно ударило током. Я не знаю, если вас било током когда-нибудь, и если сильно било, не просто там щипнуло в розетку, ай, знаете, как говорится, потрогай красный провод, бьет? Нет, а синий? Нет, странно, где же фаза, да? То есть не вот этот эксперимент, когда слегка щипнуло, а именно когда хорошо тебе дало. И я помню, у меня тоже был такой момент, когда у меня волдырь был вот здесь, на всю руку, вот полностью, палец большой и указательный, это все был один такой здоровый волдырь. И вот когда тебя сильно бьет током, идет дрожь такая, тремор такой внутренний, и руки немеют, ну, как бы ты в себя еще приходишь какое-то время. И когда его, говорит, сильно ударило током, его дядя подошел и спросил у него: «Ну что, говорит, ты успел покаяться или нет?» Он говорит: «Да даже мысли не было о покаянии, все как-то вот так, все мгновенно». Вот видишь, говорит, поэтому надо не каяться в последнюю минуту жизни, а всегда быть готовым к тому, чтобы, если твоя жизнь прервется, ты был готовый. Вот поэтому Давид говорит: «Я непрестанно благодарю Бога, постоянно хвалю Его. У меня Ему благодарность на устах постоянная, а не просто, когда вот мне будет плохо, я подготовлюсь». Вы знаете, что когда тромб отрывается, смерть наступает мгновенная. А сколько других случаев, когда люди умирают, не успевая решить. А если ты не привык благодарить Бога, принимать от Бога, ты так и будешь копошиться до последней минуты дыхания, и потом и покаяться не успеешь. Вот почему важно учиться у Давида. Он говорит дальше: «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Ну, так интересный подход у него, совершенно нестандартный. «Господом будет хвалиться душа моя, а если нет благословений?» Да ничего страшного, ну кому-то и хуже, чем мне. Что, разве сегодня я не могу сказать, что на земле сегодня много есть мест и людей, где им хуже, чем мне? Смело могу сказать. Поэтому это уже причина и повод поблагодарить Бога за мирное небо над головой, за хлеб на столе, за друзей, за здоровье, в конце концов, за то, что есть какие-то благословения, кто-то что-то подарил тебе. Это же прекрасно. Вот почему он говорит: «Будет Господом хвалиться душа моя». А кроткий услышит и возвеселится, гордый нет. О, гордый будет всегда ревновать, он всегда, ему не додали, знаете, ему это вот прям пышет из него, что ему все не додают ни почет, ни уважение или еще что-то. А кроткий всегда будет веселиться. «Величайте Господа со мною, говорит, и превознесем имя Его вместе». Как это здорово. Вот когда такие люди сходятся вместе, очень, кстати, можно хорошему научиться. Когда сходятся вместе вот такие нытики, или как сказать их, вот, может быть, слово такое надо помягче подобрать, ну, вечно недовольны, знаете, вот все им не так, начиная от верха и до низа, как говорится, все везде не такое, то ты сам чувствуешь как-то себя дискомфортно. А когда вот так на позитиве благодаришь за день, за жизнь, за радость, вот, я всегда вот учусь себя, всегда заставляю, ну, приучаю к тому, чтобы за все быть Богу благодарным. Ага, пришел в какое-то место, постучал там или звоню, слушай, мне тут надо решать вопросы, они должны трубку взять, смотрю рабочее время, они работают уже рабочее время, трубку никто не берет, да что ж такое. И я молюсь, Господи, пожалуйста, вот что ж оно так получается, ну, тебе виднее. Сам, ладно, управляй всем процессом. Потом звоню в другое место, там взяли трубку. Да вот недавно у меня была медкомиссия, я проходил, и надо было решить, где это лучше сделать. И потом, когда там взяли трубку, я понял, что это было правильное решение. Хорошо, что там не взяли трубку. Опять благодарю Бога, Господи, спасибо Тебе, слава Тебе, что Ты вот так устроил путь, что это не случайность и несовпадение. Или там кто-то что-то подарил тебе. Всегда благодаришь Бога. Господи, да я недостоин. Да как так? Ты велик. Ты благослови этого человека. Обильно. Его семью благослови. Его переживания. Ведь у него есть свои какие-то, может быть, тяготы. Ты его благослови. Ну, чем я, допустим, могу отблагодарить? Вот, молитвами могу отблагодарить. Там чем-то еще как-то с душой. Вот это и есть отношение. Вот почему он говорит. Не только тогда, когда все будет по маслу идти. И то, говорят, не просто так. Когда все идет как по маслу, то ты не сворачивай, не газуй, не тормози, потому что скользко, можешь улететь. Так вот и здесь. Надо всегда быть спокойным, понимаете? И Бога за все благодарить. Сегодня день прошел, слава Богу. Завтра день прошел, слава Богу. Купил что-то новое, слава Богу. Что-то потерял. Ну ничего, слава Богу. Люди больше теряют. Вон, дома теряют, семьи теряют, детей теряют. Здоровье теряют, а ты только там какую-то вещь потерял. Ничего страшного, всегда благодари Бога. Я считаю, это потрясающая истина этого псалма. И понял он ее, когда там притворился безумным, потому что вот смерть дышала. А вы же понимаете, что такое, если гефяне увидели, что это он, и сказали один другому, да-да, точно он, все, хватай, все, две секунды, все, Давид без головы. И вот поэтому этот 33-й псалом, он совершенно по-другому слушается, когда ты знаешь предысторию. И вот после этого он говорит, я взыскал Господа, и Он услышал меня, от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, лица их не постыдятся. Сей нищий, говорит о себе, воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Вы заметьте, он не просто говорит, что Бог избавил меня от бед. Нет, в бедах избавил меня. Это очень важно. Многие готовы верить в Бога, который будет избавлять от бед, знаете, расчищать от всех неурядиц. Но на самом деле он говорит, да, я попадаю в беды, за мной гонится царь, меня тут враги притесняют. Но Бог помог мне, я избежал, дал мысль. Я применил эту смекалку, да, как говорят, солдатская смекалка. Когда тебе надо выживать, ты быстро голова соображать начинает. И вот он за все благодарит Бога. И теперь смотрите 8 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Ангел Господень ополчается вокруг благоговеющего человека перед Богом и избавляет этих людей. Какая удивительная вера. И правильно, что он пишет следом 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вкусите. Есть очень много христиан-наблюдателей. У них нет своих опытов. Они только смотрят и анализируют чужие опыты. О, ну да, какой-то прям сказочный опыт. Нет, так не бывает. Так, знаете, вслух не говорят, но в душе где-то так остается. О, этот интересный опыт, да, ну надо же, я бы так не смог. А у этого человека, то есть они наблюдают, а где их опыты, где ваши опыты? Вот это очень важно, чтобы вы лично пережили этот опыт. Начните с маленьких. Утром поблагодарили Бога за сон, доверили себя в руки Божьи. А потом наблюдаете день. Раз, какие-то двери закрылись. Благодарю тебя, Господи, значит, так надо. А может, урок, спать меньше надо. Раньше встанешь, раньше придешь, раньше попадешь в очередь. Все успеешь. Ты проспал, пока раскачался, пока в пробке отстоял, опоздал. При чем тут Бог? И вот эти уроки, они вроде бы житейские, они простые, но они очень многому учат. Вот почему он говорит, не пытайтесь недооценить ангела Господня, потому что один ангел Господень смог уничтожить полностью 185 тысяч воинов сирийских, когда они пришли, чтобы осадить Самарию и убить Божьего пророка и царя. Поэтому сила одного ангела нам не подвластна абсолютно. Вот почему он говорит так смело. Ангел Господень ополчается вокруг благоговеющих перед Богом и избавляет их. Поэтому, говорит, бойтесь или благоговейте перед Господом святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют, терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Итак, мы видим, что Давид поет песни. Он был музыкант, он был талантливый человек. А как говорят, талантлив в одном, талантлив во всем. И вот он написал хороший псалом, благодарственный Господу. Хотя ситуация была совершенно неподходящая, чтобы на этом фоне писать какие-то благодарственные псалмы. Но Давид мыслит иначе. Он говорит, да не, ну как, вы думаете, я от Бога откажусь или Бог перестал быть со мной после того, как что-то со мной там произошло? О, нет. И теперь посмотрите, какие напутствия он дает. О, потрясающая вещь. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». То есть, благоговению перед Господом научу вас. Вопрос. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? О, ну а кто ж скажет, нет, я не люблю жить, я не люблю долгоденствие, и я не хочу видеть благо. Конечно, все хотят видеть благо, то есть он четко попал как бы вот в сердце наших желаний. Вот мы все этого хотим. Почему мы всегда говорим тебе счастья, здоровья, успехов? Ну, чтобы ты видел счастье, радость, чтобы долгоденствие, крепость была. А теперь ответ. Как? Как достичь этого времени? Удерживай язык свой от зла. Если ты не приучил язык ко злу, может, и не так трудно будет его отучить или сдержать. Уста свои от коварных слов. Не надо врать. Не надо никогда сплетать какие-то интриги. Как красиво Библия говорит, слово «да» – это «да», «нет» – это «нет». Посмотрите, что происходит, когда люди начинают интриги плести, когда лукавят, когда там льстят, еще что-нибудь, сами не любят, а что-то там пытаются выдавить улыбку. Все вскрывается. Вот поэтому, когда речь идет о предательстве, то я, кстати, даже нашел один интересный такой стих, который мне даже понравился. Я подумал, стоит и поделиться с вами. «Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что ложью сам себя ты предаешь». Как четко, красиво это Омар Хайям когда-то заметил и записал. Поэтому вот эти вопросы, они очень для Давида, ну, было исключено. Он был честен перед Богом, да, он грешил и каялся, и говорил, Господь, я не достоин твоих милостей. Вот здесь он говорит, да переживем эти проблемы, Бог великий. Вот почему он назван человеком по сердцу Бога. И поэтому дальше говорит, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним. То есть будь мирный человек, миролюбивый. «Очи Господни обращены на праведников, уши Его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Вот теперь пошел контраст. Праведник и нечестивый. «Я очень хочу, чтобы мое имя никогда не было запятнано ложью, никогда я не был замешан в каком-то хитрости, лукавстве, жадности, я не знаю еще в чем-то». Я всегда над этим молюсь и работаю, чтобы именно вот быть таким, вот такой, какой есть. Но не просто, как некоторые говорят, я такой, да, вот, привыкайте. Я, знаете, не люблю туда-сюда, я в лоб говорю. Да кому надо оно твое в лоб? Потому и будешь один стареть, жить и умрешь один. А надо вот чуть-чуть по-другому, да. И вот он говорит, красиво, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, следуй за ним. Так у тебя друзей будет, миллионы этих друзей будет. Потому что ты нормальный, ты просто, ну, нормальный, адекватный. Кто ты там? Мужик, мужик нормальный, женщина, женщина, девчонка, девчонка, парень, парень. То есть вот такой, какой есть. Вот не зря же говорят, холодно, оденься, голодный, поешь, скучно, позвони, там, тоскуешь, приезжай. То есть решай вопросы, удовлетворяй. Не просто жить вот с этим таким ощущением. И вот результат. Посмотрите, он говорит, что Божьи очи, они смотрят на праведника. Они видят его, они видят его нужду, они видят его благодарность. Вот почему он говорит прямо, я буду благодарить Бога. Вот и мы должны начать благодарить за малое. Не ждите, пока вам миллион свалится на голову, и тогда скажете, не, ну Господи, ну спасибо, спасибо, да, как говорится, скромно. Научитесь благодарить за малое, за маленький подарочек, за маленький презент, за маленький успех. Не болел месяц, не ходил в аптеку, поблагодари Бога. Сколько сэкономил денег? Море денег. Жив-здоров, слава Богу, дети благополучны. Благодари Бога. У кого-то сын в тюрьме сидит, у кого-то дочь неблагополучна, а у тебя хорошо. Благодари Бога. Вот это как раз то, что я хочу донести вот из этого псалма. Не тогда, когда все будет шоколадно, знаете, там прям шикарно, а именно вот всегда. Вот, вот день начался, и пусть в этом дне прожитом будет больше благодарности и меньше вот этого ропота. Просьбы будут, от них никуда не деться, но тем не менее. И поэтому он говорит, взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Вы видите, он признает, много скорбей у праведного. Он ничего не сделал плохого, он принес победу Израилю, он убил Голиафа. И теперь он бегает от своего же царя. Ну что это такое? А он говорит, много скорбей у праведного, но от всех избавит Господь. 100%. Если не прямо сейчас, то очень скоро в вечности. Поэтому это время пройдет быстро. Хорошее всегда помнится дольше, чем плохое. И вот почему он говорит дальше. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Запомните это обетование, это псалом, его надо петь, его надо воспевать. Никто из тех, кто уповает на Господа, не погибнет. Это величайшее обетование, которое мы находим на страницах Священного Писания. Слава Богу за то, что есть вот этот опыт. И когда вам будет тяжело, когда вам, ну, там, как я уже говорил, где-то на работе проблемы, еще где-то проблемы, трудности, ищите за что благодарить Бога, потому что вы не знаете будущего. А может, это к лучшему. А может, это откроет в вас двери для нового чего-то. А вы думали, что это никогда с вами не случится. Я очень прошу, чтобы вы научились доверять Богу. Вкусите и узнайте, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Это сильнейшее обетование. И пусть оно в вашей жизни исполнится, потому что Господь уже, я думаю, приготовил для многих из нас удивительные опыты. Просто мы немножко жадные, мы такие, знаете, вот скряжненькие, мы вот как бы не щедры на Божью похвалу, на то, чтобы восхвалять Бога. Мы много говорим о политике, много говорим о людях, сплетничаем, говорим о каких-то вопросах. Ну, такое, знаете, о ком-то, о чем-то. А Бога восхвалить, поблагодарить. Сдал экзамен, поблагодари Бога. Не попал в ДТП, поблагодари Бога. Выздоровел, поблагодари Бога. И так далее, и так далее, и так далее. И тогда, я думаю, у нас начнут выстраиваться очень красивые, добрые, такие доверительные отношения с Богом. И у нас не будет, если грянет беда, как он говорит, много скорбей у праведного. Много, ну вот так. А он что сам про себя говорит? А я буду непрестанно Бога, уста мои наполнены хвалой Богу. Ну, молодец, ну что можно сказать? Давид молодец. Будем учиться у Давида. И тоже будем такими же. А Господь поможет нам в этом деле, я даже не сомневаюсь. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за этот псалом. Может быть, кто-то никогда его не читал, ни разу в жизни. Но вот сегодня мы увидели, в каких обстоятельствах родились эти строки. И, Господь, я чувствую, что я обличаюсь, потому что мы мало Тебя благодарим. Мы благодарим только тогда, когда прям вот все хорошо. Но сегодня еще и еще раз мы пересматриваем эту модель, и я понимаю, что нам важно всегда Тебя благодарить. Храни и благословляй нас. Помоги, чтобы мы были людьми, водимыми Тобой, чтобы мы были людьми, благодарными Тебе за все. Будь прославлен, наш великий Спаситель, Бог и Царь наш. Гряди скорее на эту землю, и пусть Твое пришествие остановит все это зло. И мы, Господи, возрадуемся тому, как Ты любишь своих детей, что Ты для них приготовил и куда Ты их с собой заберешь. Тебе да будет честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Духовное наследие.
1: Для меня нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство. Константин. В монашестве Кирилл. В дни царей греческих Льва Армянина, Михаила Травла и его сына Феофила в Македонии, в городе Салуни или Фессалониках жил благочестивый муж, званием воин-сотник, с женой своей Марией. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, младшего – Константином. Уже с самого раннего детства младший сын в своем поведении проявлял некоторые особенности. Согласно преданию, он не хотел питаться молоком кормилицы и желал употреблять только молоко своей мамы. В 7 лет ему приснился интересный сон, который он рассказал своим родителям. «Воевода, — говорил он, — предложил мне, выбери себе одну из всех девиц города в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из них, светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями, по имени Софию». София по-гречески «премудрость». И благочестивые родители, как гласит житие святого Константина, сразу поняли, что мальчик должен быть научен всевозможным знаниям. И уже с самого детства они отдали его в обучение грамоте. В 14 лет они оставили его, покинув этот мир. И с 14 лет начался его самостоятельный путь в жизни. Он хотел очень сильно обучиться грамоте, но в городе не было достаточно грамотных учителей для того, чтобы это сделать. И вот появился один странник. Он знал грамматику и многих ей обучил. Но когда Константин пришел к нему с просьбой, чтобы он и его мог научить грамматике, он отказался, сказав, что дал клятву никого более не учить, ибо учение приводит к злу. Как Константин его не упрашивал, как не умолял, обещал даже отдать ему свою долю наследства за то только, чтобы тот научил его грамоте, этот странник не соглашался. И по преданию Константин начал усердно молиться. И вскоре, как раз в это время, умер царь, который в то время был правителем, и на трон взошел Михаил со своей матерью Феодорой. Михаил был молод в то время, этот греческий царь, и поэтому для того, чтобы его как-то поддержать, как-то наставить на пути, к нему были представлены учителя. И вот один из тех, на попечении кого был молодой царь Михаил, знал родителей Константина. И он пригласил его учиться познаниям, наукам вместе с царем, для того, чтобы этот царь Михаил, смотря на усердие и прилежность Константина, мог также каким-то образом получить образование. И, как гласит история, Константин в 3 месяца выучил грамматику, затем изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме этих наук, изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа и мудреца. Таким образом закончился первый период его жизни. Далее наступила зрелая жизнь.
0: Духовное наследие.
1: Константин. В монашестве Кирилл. Когда он получил образование и широко стал известен по причине своей мудрости и знаний, его захотели женить на одной из богатейших девушек этого города. И вот в Константинополе это происходило. К нему пришел один из тех, кто опекал его все это время, и предложил жениться на этой девушке, вместе с которой как раз пришли бы честь, слава, богатство и так далее. И цитата, которую мы с вами привели в начале нашей программы, как раз является ответом Константина на это предложение. «Велик дар этот для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После этого, для того, чтобы его как-то удержать в столице, в Константинополе, человек, который предлагал ему этот брак, предложил ему остаться главным библиотекарем, патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Таким образом, надеясь удержать его рядом около себя и в дальнейшем все-таки выполнить свои планы в отношении этого молодого, блестящего человека. Недолго пробыл Константин в ипостаси библиотекаря. Скоро ему понадобилось переосмыслить свои цели в жизни, и он уходит в монастырь, никому ничего об этом не сказав. Он пробыл там 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев его, наконец, обнаружили и нашли. Он более никак не соглашался быть библиотекарем, и единственное, на что удалось его уговорить, это быть преподавателем философии в главном училище Константинополя. И как раз в это время, когда ему было примерно 24 года, от сарацин, от мусульман, прислано было в Царьград приглашение прислать к ним человека, который мог бы объяснить суть христианской веры и поспорить с их философами и мыслителями. И это дело поручают молодому Константину. Это является его первой известной миссией, так называемая сарацинская миссия. И вот он поехал туда. И когда мы читаем, каким образом он общался с этими людьми, исповедующими, безусловно, отличные от его взгляды, мы наполняемся удивлением и изумлением по поводу того, как ему удалось самые спорные вопросы разрешать в пользу христианства, используя определенные методы. Какие же они? Самое главное – это внимательность к собеседнику. Самое главное – это желание узнать, что на самом деле думает собеседник по этому вопросу. Знание того, во что верит собеседник. Использование этого материала для того, чтобы привести его к истине. Второй миссией Константина уже вместе с его старшим братом Мефодием была хазарская миссия, когда, услышав о его мудрости, его тоже пригласили для того, чтобы объяснить веру христианскую. И там он встретился с представителями 2 великих религий – иудаизма и ислама. И вновь, используя писания этих людей и зная их очень хорошо, он смог доказать превосходство во всех отношениях религии, которую исповедовал. Итак, когда мы задаем вопрос, учение – это хорошо или оно ведет к чему-то плохому, в случае великого просветителя Руси мы видим, что единственной возможностью найти разумное разрешение противоречивых взглядов является внимательность к аргументам другого и желание понять.

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад приветствовать вас на семинаре «Народ Божий, народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, она специфическая. В чем ее специфичность, я вам скажу. Когда я еще посещал синагогу, то у меня был хороший друг, библиотекарь, Хаим его звали. Я помню день, когда в 91-м году еще Советский Союз не распался. Я его провожал на вокзале, поезд Киев-Будапешт. Тогда еще прямых рейсов на Израиль не было. И он мне сказал: «Я так рад, что я окажусь в Израиле тогда, когда Мессия придет». Это долгая история. Действительно, в то время многие любавические хасиды, которым я тогда принадлежал, верили в то, что Мессия должен вот-вот прийти на праздник Рош ха-Шана в 1991 году. И все верили, согласно такому пониманию, что как только Мессия появится в Израиле, то все евреи соберутся в Израиль. Прошло несколько лет, я уверовал в моего Мессию Иисуса, и, повстречавшись с верующими людьми, евангельскими христианами, я услышал вопрос: «Александр, а почему ты не едешь в Израиль?» Знаете, когда такой вопрос задают на Западной Украине нам, евреям, то очень так, не очень хорошо в наших ушах еврейских отзывалось. К большому сожалению, отношения были очень сложные в совсем недавнем прошлом, включая 1941 год, 1942 год, все действия определенных националистических группировок, ну и, конечно же, можно так отматывать колесо истории, там и гражданская война, и петлюровцы, и их погромы, а там отматывая дальше гайдамаки, а там отматывая дальше Богдан Хмельницкий. То есть евреям на Украине есть чего вспомнить. Поэтому, когда я услышал такой вопрос, я сразу задаю ему встречный вопрос: «А что я тебе, собственно, я тебя чем-то обидел?» Но он стушевался и говорит: «Нет, нет, что ты, Александр, что ты? Нам просто сегодня в церкви рассказывали, что перед тем, как Христос придет, а там в нашем городе была большая церковь христиан евангельской веры, пятидесятников. Ну, и я вам скажу прямо, это искренние, хорошие люди, у них никакой действительно задней мысли, вот таких вот проблем у этих людей не было. Они тоже были гонимые советской властью. Там я это прекрасно понимал. Но вот он рассказывал, что приехал к ним в церковь проповедник и сказал: надо молиться, чтобы все евреи съехались в Израиль, чтобы Мессия, чтобы Христос пришел. Вот. Через какое-то время я познакомился еще с группой молодежи, которая работала в христианской евангелической миссии в городе Киеве. Миссия специально занималась тем, что помогала евреям выезжать в Израиль. Для меня это вообще было какой-то новостью. Дело в том, что, в принципе, с помощью евреям уехать в Израиль проблем нет. По всем странам мира существуют специальные еврейские агентства. Называется Сахнут. Они спонсируются государством Израиль. Всякий еврей, кто хочет, пожалуйста, обращается и едет. Ну чё, христианская организация вдруг занимается таким вопросом? Для меня это было непонятно. Но тем не менее, я постоянно общаюсь с моими дорогими друзьями, евангельскими христианами, слышу эти разговоры о том, что все евреи должны съехаться в Израиль, и что они такие съедутся в Израиль. И вот тут, конечно, мне, как еврею, хочется этим искренним христианам немножко рассказать про евреев. Потому что эти люди, они добрые, они хорошие, но представление о реальности вообще, что такое, кто такие евреи, и как они живут, и где они живут, и во что они верят, я увидел, что они нулевые. И поэтому вот эти все теории, они как бы, ну что ли, взяты из каких-то таких фантазий. И многие евреи, раввины, слушая это, ну, мило улыбаются. Знаете, на что это мне эти разговоры напоминают? Я люблю смотреть американские боевики времен Холодной войны. Там у них целая серия боевиков, в которых изображены советские солдаты. И вот эти боевики на английском идут. И вот эти американские актеры играют советских офицеров, советских генералов. Вы понимаете, я без улыбки эти фильмы не могу смотреть. Для меня просто, я просто как бы развлекаюсь тем, что я смотрю на то, ну, понимая и зная Америку, я смотрю на то, как себе американцы представляют советских людей. И мне смешно. Вот эти теории, они о том, что вот евреи, то, другое, третье, они примерно вот такого же порядка. Давайте поговорим прежде всего о том, где проживают евреи. Вот вы видите карта. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это на 2010 год население евреев в мире. Вот посмотрите, Израиль 5, почти 5,5 миллиона. А вот посмотрите США и Канада. То есть, если мы возьмем население еврейское, вот, то есть, как обстоят, собственно, дела, то вот на вот этой вот диаграмме

приверженцев иудаизма. Это не совсем национальная карта, она более религиозная карта, потому что в США обычно слово «еврей» и слово «иудей» одинаковые. И мне приходится иногда моим американским друзьям втолковывать, что не все евреи являются приверженцами иудаизма, а некоторые американские христиане открывают на меня широкие глаза. Ну, если он больше не ходит в синагогу, а верит в Иисуса, он, значит, не еврей, а христианин. То есть, получается, путают сапоги с яблоками. Вот, но здесь, если мы возьмем, вот у нас Израиль, а вот у нас США. Видите, я вам скажу больше. Конечно же, благодаря репатриации из стран бывшего Советского Союза население Израиля значительно увеличилось. И, в принципе, если вы захотите отправиться в Израиль сегодня, то вам не следует беспокоиться, что вы не знаете иврита. С вами с удовольствием поговорят по-русски. Вот. Поэтому вот это за счет чего население Израиля, понимаете? Потому что если вы посмотрите Россию, вот сколько евреев осталось в России. Вот. Но мы видим, что на сегодняшний день явно процесс не совсем идет. И вот самый главный вопрос, довольно приличный. Видите, черным цветом самое большое количество евреев обозначено. США, вот довольно страны с крупным, большим еврейским населением. И вот я стрелочками здесь показываю, неужели вот эти все люди съедутся со всех этих стран, тем более из США, где проживает большая часть евреев, вдруг все решат уехать в эту маленькую страну Израиль? Я скажу, будет очень тесно. Я люблю Израиль, и я считаю Израиль моей страной. Но она такая маленькая. Вот. Но тем не менее, есть, к сожалению, проблемы. Вот, например, обложка журнала американского сразу же после того, как была ситуация в Париже, ну вот этот журнал карикатурный Шарли Абдо, ну там после этого, что там сразу же эти экстремисты начали и побежали в кошерный супермаркет, начали там стрелять людей. То есть во Франции очень-очень тяжелая обстановка. И я скажу честно, я вижу больше и больше. Во Франции из европейских стран на сегодняшний день еврейское население Франции больше, чем в России, на Украине, в странах бывшего СССР вместе взятых. И обстановка действительно тяжелая. И, естественно, многие евреи Франции переезжают в Израиль. И, естественно, это опять же вызывает вопрос о пророчестве.

будет исполняться или не будет. То есть я вам показал исторические, вернее, статистические данные, но, конечно же, верующие евангельские христиане, они смотрят больше в Библию. И поэтому нам следует посмотреть в Библию на те тексты, которые они смотрят, из которых они проповедуют, чтобы нам немножечко разобраться, насколько эти тексты соответствуют действительности. Вот у нас библейский текст, друзья мои. Это пророчество Иеремии, 16 глава. «Посему вот приходят дни, – говорит Господь, – когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, которые я изгнал их, ибо я возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Вот у нас библейский текст, на который ссылаются те, которые считают, что все евреи должны вернуться из всех стран, в которые якобы Господь изгнал их. Ну и особенный упор делается на страну северную. И, конечно же, интерпретация этого текста однозначна. На севере Израиля, я помню это хорошо, когда вот эта большая последняя репатриация, или как называют это евреи, алия началась, то многие христиане говорили: вот это исполнение пророчеств. Земля северная – это Советский Союз. Но вы знаете, что интересно? Советский Союз – это очень большая земля. И когда я слышу это, эти разговоры, это мне напоминает поговорку о том, как попадают пальцем в небо. Дело в том, что Советский Союз находится севернее очень многих стран, если так разобраться по-честному. Он и севернее Китая, и севернее Индии, и севернее Афганистана, не только севернее маленькой земли израильской. Но опять же, давайте посмотрим реальности. А реальность выглядит вот как. Исход евреев из России, из Российской империи, имел место не в 90-е годы 20 века, а начался он в 90-е годы 19 века. Проблема, к сожалению, застаревшая. Проблему эту, конечно же, эта проблема началась по время Екатерины Великой, когда Польша как государство прекратила свое существование, и ее разделили. И таким образом к Российской империи присоединились земли, которые сегодня являются частью Белоруссии и правобережной Украины. И, естественно, оказалось, что на этих землях проживало чуть ли не 6 миллионов евреев.
Отношения к евреям в Российской империи были унаследованы еще от князя Владимира. Владимир Красносолнышко в Киеве издал, например, такой указ. «А коли какой русич и с жидовкою, абы с басурманкою блуд совершит, отсекать и головы обоим». В чем здесь суть вопроса? Суть вопроса заключалась в том, что фактически князь Владимир, принесший из Византии на Русь христианство, запрещал своим указом браки между евреями и русскими. Почему он это делает? А потому что эту неприязнь он унаследовал от учивших его византийских митрополитов. У Византии к евреям давно был большой зуб. Зуб заключался в том, что евреи жили в Византии, евреи жили в частности в Крыму, который был частью Византийской империи в то время. И вот византийские миссионеры, они работали и в славянских странах, и на Волге у хазаров. Но по какой-то причине хазарский царь выбрал иудаизм вместо христианства православного. И византийцы поэтому начали на евреев точить зубы. И поэтому вот это вот такое негативное отношение было передано на Киевскую Русь. Поэтому евреев не пускали вообще в Россию. Петр I заявил однозначно, что видеть евреев в новой столице Санкт-Петербурга, этих христопродавцев, он не намерен. А кто пускал к себе евреев? Со всех стран, Испании, Германии, там были гонения в Европе, польские короли пускали евреев. Они их пускали на земли, которые принадлежали великому литовскому княжеству. Это, естественно, было Турово-Пинское княжество старое, это было Галицко-Волынское княжество, которое, в принципе, после татаро-монгольского нашествия остались за пределами уже нового российского государства, формировавшегося вокруг Москвы. Земли эти были очень ненаселенные, потому что татаро-монголы там сделали большое опустошение. Польским королям было выгодно их заселять. И евреи там заселялись. Естественно, когда прошло 400 лет, как евреи там жили, пришли новые власти, и начались проблемы. Екатерина Великая эту территорию хотела, а вот евреев, которые жили на ней, она не хотела. Поэтому были сделана вот такая черта, вот это перед вами черта оседлости. Куда за черту эту евреи нельзя было селиться в Российской империи. То есть евреи сделались сразу же в Российской империи гражданами второго сорта. В городах, в которых жили евреи,
из-за того, что им не разрешали переселяться, были они перенаселенные, там была бедность страшная, и эти проблемы, они решались очень-очень сложно. И вот, что произошло, вы видите эту стрелочку? В этой стрелочке написано, что полтора миллиона евреев с 90-х годов 19 века по буквально до революции, вот этот 20-летний период, они выехали из Российской империи в Соединенные Штаты Америки. И поэтому 70% американских евреев, то есть если взять 6 миллионов с копейками населения еврейского в Соединенных Штатах Америки, 70% это потомки выехавших из Российской империи. И еще 15% – это те, которые в 80-е и 90-е годы выехали уже из Советского Союза. Но посмотрите, еще одна стрелочка. Вы видите, куда она идет? Эта стрелочка идет в Палестину, которая в то время, на начало 20 века, принадлежала Османской империи. Видите, какая она тоненькая. И вот здесь у нас показано 1,5 миллиона в Америку и 40 тысяч в Палестину. Понимаете? И вот теперь вопрос. Вот эти 1,5, которые превратились в 6, вот, поедут ли они из Америки в Израиль жить? Ну вот еще одну вам дам статистику. И вы увидите на этой статистике население Советского Союза еврейское. Немножко ушла, здесь вы не увидите, я вам скажу по табличке. Население Советского Союза еврейское после Второй мировой войны, после Голокоста, вот на момент 1890 года Российская империя, это 6,5 миллионов евреев. На момент переписи 1959 года 2 300 000. То есть вы видите, что происходит в реальности. То есть вот этот фактор еще. И поэтому, опять же, мы продолжаем наблюдать одну и ту же самую картину. Текст говорит о том, что из страны северной, дескать, должны все вернуться в Израиль. А статистика показывает опять, вот вам Восточная Европа, вот вам бывший Советский Союз, вот население какое. И что с этим населением происходит? Самый большой отток – США. То есть из Советского Союза опять мы видим 90-е годы, США выезд 750, Германию выезд 220 тысяч, а Израиль
такое же количество. Понимаете? Что-то явно в этом пророчестве не работает. Что-то явно мы не понимаем, когда речь идет о стране северной. Та ли это страна северная? Является ли Советский Союз страной северной, из которой все иудеи должны приехать в Израиль? На этот вопрос мы сможем вам ответить во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это был крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование, как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому милицию, женщина за мной сидела, я сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась делать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, я все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблемы-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я-то подумала, мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу. То, что вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь и для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого, я не знала, почему я не останавливаюсь. Постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я первый раз в время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата, это я узнала в программе. Но из этого есть выход. У меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот эти вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что у меня муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. и не контролировать, что будет это, не будет. А делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголь и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу, касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, которая называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки, с одной стороны, и Библии, с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Наверняка каждый из нас подвергался манипуляциям. Зачастую сложно заметить, когда тобой манипулируют или когда ты сам являешься манипулятором. Но тем не менее, это происходит, и это большая проблема, которая доставляет много неудобств. Что делать, если мной манипулируют? Для того, чтобы не быть жертвой манипулятора, необходимо научиться распознавать и осознавать, что именно в данный момент вами пытаются управлять. Главное правило – если вы чувствуете, что поступаете против своей воли, то есть весомый повод задуматься, а не манипулируют ли вами? Важно знать, что манипуляторы могут использовать разные методы для получения желаемого.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. Что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
2: Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
1: Ну вот интересно, написано, что «в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты». Но разве люди не очищают? Принося ежедневно жертвы каждый за свой грех. То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.
2: Безусловно.
1: Все? А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
2: Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так сегодня в богословской литературе, в иудаизме он зовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа, дословно «день очищений». Потому вот очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе: «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника». И, соответственно, людей. То есть, фактически, в этот день очищались, во-первых, весь род первосвященнический. Угу. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих, люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано. И мы, таким образом, уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека. Как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
1: То есть личность согрешила, да. Личность очищена.
2: Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, скажем, за разовый грех.
1: Так.
2: Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот... Почему это нужно было делать? Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно, какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
1: Ну, естественно, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
2: Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины... Ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих, говорит: «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – он истребится из народа. Потому Это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда...
1: Результатом будет
2: смерть.
1: Ну хорошо, он доносит этот грех в святилище.
2: Да.
1: И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
2: Но теперь на кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит: «Покажи мне славу твою», угу. То вот провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, дословно в оригинале, несущий, глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
1: То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
2: И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга «Исход» 25.8, «Устрою там они мне святилище и буду обитать посреди них». Угу. То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
1: Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
2: На протяжении всего года. Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки, и он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Угу. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и Он праведен, и между Ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Поэтому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря.
0: Далее в программе.
2: Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
1: Что на территории святилища приносилось жертвы Богу и дьяволу?
2: Понятие судного дня, оно двояко.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Небо на земле.
1: То есть, получается, они должны были что-то с этими грехами потом дальше сделать.
2: Да.
1: Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, да. То что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
2: Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите, о проблеме хранения радиоактивных веществ.
1: Ну, типа того.
2: В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть, в действительности, грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. И потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха, следующее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да? Вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
1: Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да?
2: Вот, в подлиннике это термин не «отпущение», а имя собственное. Азазель. И потому в подлиннике так: «Ла Азазель», дословно «для Азазеля». Один козел для Господа, а другой для Азазела. Те, кто читал произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лехла азазел», то есть «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол. Это сатана. И этимологически говоря, Азазел, Эл – это Бог, а вот первая часть – это как бы свирепый Бог, злой Бог, вот такой.
1: Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилась жертва Богу и дьяволу?
2: Вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие не видят. Козел для Азазела не является жертвой. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше, «приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось вначале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее, 16 глава книги Левит, 20 стих и далее. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
1: А можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища – это что? Он собрал, по крайней мере, символично, да, собрал все грехи, которые туда приносили.
2: Все исповеданные, покаянные, да, и отпущенные грехи.
1: И вот он их выносит и возлагает на вот этого второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что это должен, грехи должен понести Христос.
2: Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
1: То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом остался.
2: Что с ним дальше произошло, да? Написано: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, то есть грехи очищены, которые временно Бог на себя взял во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
1: Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
2: Да.
1: Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили. Но, с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. В пустыне ли погибал, или со скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть, в любом случае, получается, как жертва. Просто с какой стороны на это посмотреть?
2: Понятие «жертва» – это понятие искупительное. То есть понятие жертвы – это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает. Потому что это вина...
1: Но он получает возмездие за свой грех.
2: Так.
1: То есть он не решил его раскаять или раскаяться в нем. Соответственно, он получает за него наказание сам.
2: Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь важно открывается картина. Козел для отпущения... В оригинале «для Азазела» он несет только те грехи, которые были искуплены. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
1: он, естественно, сам за свои грехи
2: несет,
1: погиб.
2: И он расплачивается за свои грехи.
1: Да, ну с ним все понятно. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены.
2: Верно.
1: Вот их на него. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
0: Небо на земле.
2: Коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе и какова взаимосвязь между грехом человеческим и ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть грех на нашу землю дьявол принес. Восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха. Он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть в конечном итоге в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику,
1: к дьяволу. То есть у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял, и на него возвращается основная масса вины.
2: И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным служением.
1: Если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас поэтому
2: да,
1: приходится
2: нам с дьяволом не совладать.
1: Поэтому приходится пользоваться Господом в этом вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. Соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище и начинает совершать там служение.
2: Да.
1: А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
2: Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести. И важно понимать, что весь литургический цикл от Пасхи до Кущей, и при котором Йом-Кипур, день очищения, он фактически является концом вот, работы с грехом, это масштаб истории всей земли. То есть то, что каждый год многократно повторялось, вот, и на протяжении истории сотни и тысячи раз имело место, фактически в истории Вселенной произойдет только один раз. То есть только один раз Пасха.
1: Угу.
2: Пасха наших Христос, закон за нас. То есть каждый из этих вот праздников, в том числе и Йом-Кипур, день очищения, произойдет в истории Земли и в истории Вселенной, в небесном святилище только единожды. Соответственно, коль скоро это последний, но если говорить, точнее, предпоследний праздник, а кущий – это уже указание на Царствие Божие, то, соответственно, последние действия, которые происходят по очищению греха, это Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это описано в апостольских писаниях. Я хочу обратиться к посланию к евреям, к 9 главе. И там у нас в стихах 23 и 24 написано следующее. Евреям, 9 глава, 23 и 24. Сказано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». К сожалению, немножечко невнятно звучит текст. Я предлагаю посмотреть на один из современных переводов этого отрывочка. Перевод «Слова жизни» гласит: «Все земное, сделанное по образу небесного, должно было очищаться таким образом». Известным образом,
1: да, да,
2: о котором
1: вот
2: мы говорим.
1: День очищения, да.
2: «Козел для Господа, его кровь» и так далее. Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божия скапливались во святилище, он кровью своею, войдя в небесное святилище, их туда внес.
1: То есть
2: не только земное, но и небесное также.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
2: Верно.
1: И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас получается тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога,
2: да,
1: и вот туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
2: Да. Да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно быть
1: должно очищаться.
2: Очищено.
1: Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
2: В книге «Откровения» в 11 главе рисуется следующая картина. «Откровение», 11 глава, я прочитаю, начиная с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть совершенно определенно описывается конец истории Земли, как мы ее знаем. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. И дальше сказано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то есть здесь говорится о том, что должно произойти,
1: какое время настало. На самом деле, что...
2: То есть что настало? Пришло время судить, пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, как сказано здесь, ковчег завета.
1: Первосвященник входил туда для совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
2: Да. И то же самое, как мы видим, на небе должно произойти. Отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано: «Очищают вас тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся». А с другой стороны, сказано: «Кто не смирит себя в этот день», мы читали сегодня, «истребится душа-то из народа своего». И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость, это очищение. Если же нет, сказано: «Пришло время судить мертвых и погубить». То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается в бездне, и вот он в течение тысячи лет несет вот эти провины.
1: Ну и, коль скоро мы уже коснулись этого, какой конец его в итоге?
2: В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, я превращу тебя в пепел перед глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
1: То есть полное уничтожение в перспективе.
2: Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
0: В следующей программе.
2: Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
1: Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
2: И в этом-то и суть греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас послушать о том, как в жизни таких же простых людей, как мы с вами, происходят чудеса. Когда в их судьбу вмешивается Бог и исполняет то, что обещал в своем слове, в Библии. Истории, которые я рассказываю в этих программах, не выдуманные. Они взяты мной из писем, пришедших в редакцию христианской газеты «Сокрытое сокровище». Давайте вначале обратимся вместе с вами к Священному Писанию и прочитаем два библейских текста. Они записаны в первом послании апостола Петра в 5 главе. Это 6 и 7 тексты. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Порой нам кажется, что мы в своей жизни достигли уже желанных высот, и нам больше нечего желать. Или наоборот, нам может казаться, что мы находимся в самом низу, и своей мечты мы никогда уже достичь не сможем, потому что все складывается крайне неудачно. Но как бы там ни было, дорогие друзья, чтобы достичь тех высот, которые приготовил для нас Бог, нам нужно смириться с Его волей, выполнить Его волю и, оставив всякую самонадеянность, положиться на всемогущество и мудрость Бога, чтобы Он выполнил для нас свое обещание. Ибо сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется», то есть заботится о вас. Я расскажу вам о событиях, которые произошли с одним молодым человеком. Его зовут Андрей, он бывший летчик. Облетел весь Советский Союз, не было ни одной республики, где бы он ни побывал. Затем и Ближний Восток, Африка. Сказать, что ему нравится работа, значит ничего не сказать. Когда в 4 часа, бывало, уставший, он возвращался с этой работы, его душа буквально пела от радости. Он говорил: «Мы прекрасно поработали, выполнили очередной рейс, а завтра я вновь встречусь с небом». И хотя такая работа наносила существенный урон его здоровью, он об этом не думал. Был молод, был счастлив. Но все изменилось однажды. Это тема отдельного большого рассказа, но говоря вкратце, находясь в очередной командировке, он открыл для себя Бога. Он узнал Иисуса Христа и твердо решил следовать всем постановлениям, записанным в Библии. Также Андрей принял решение, что как только закончится контракт и он вернется в Россию, он заявит руководству, что не сможет больше работать по субботам. Ведь покой в субботу – это одна из заповедей Божьего закона. Для транспортной авиации, дорогие друзья, это приговор. Такие летчики тут не нужны. Рейс может начаться в четверг, а закончиться, допустим, в воскресенье или того дальше. Естественно, ждать в полете, ждать в пути тебя никто не будет. Но, честно говоря, Андрей все же надеялся. Бог сделает для него чудо и как-то сохранит его на работе. Ему было трудно представить себе, что он может вообще не летать. Но Бог усмотрел иначе. Когда ему предложили сделать выбор между Богом и работой, он, помедлив, сказал: «Тяжелый выбор вы мне предлагаете. Работу я очень люблю, но…» Андрей сделал паузу, перевел дыхание и закончил: «Но Бога люблю больше». В тот же день его уволили. Огорчило ли это Андрея? Не то слово. Но стало ли это для него трагедией? Тоже нет. Почему? Ведь он жил работой. Все дело в том решении, которое было принято им накануне. До этого Андрей долго боролся с Богом, говоря: «Господи, сохрани мне работу, ведь ты же всемогущий, ты можешь это сделать». Но мира при этом в сердце не было. До тех пор, пока Андрей не повторил слова Христа, сказанные Иисусом в Гефсиманском саду: «Не моя воля, но Твоя да будет, Господи. После этого наступил мир, и он пошел к начальству, готовый даже на увольнение. В конце концов, невелика беда, подбадривал себя Андрей. Голова есть, руки, ноги целы, и со своими способностями, талантами я не пропаду. Но прошло 2 года. Того, что Андрей зарабатывал случайными заработками, его семье хватало на еду, но не более того. Его сослуживцы встречали его и сочувственно спрашивали, ну как дела? Исподволь намекая, что его надежды на Бога не совсем оправданы. И тут Андрей понял, почему Бог не помогает ему найти работу. «А на Бога ли ты уповаешь в своих поисках работы?» – спросил он себя однажды. «Не сказал ли ты, что со своими способностями ты не пропадешь? Вот Бог и дает тебе возможность, в кавычках, отличиться. Ведь если Он даст тебе хорошую работу, то не станешь ли ты в этом случае целовать руку свою, как написано в Библии?» За пониманием этого пришло и смирение. «Прости, Господи, — говорил Андрей, — я был неправ. Я не дал возможности тебе проявить свою милость надо мной. Все, с этого дня я признаю, что без тебя я ничего не могу. Найди для меня работу, ту, которая, по твоему мнению, нужна мне». Через 2 недели они с братом из церкви поехали в другой город за досками для строящегося храма, так как в их городе доски не продавались. Когда в леспромхозе все вопросы были решены, Андрей спросил начальника, а почему же они не продают доски в их городе, ведь там такой большой рынок сбыта. «Для этого нужен человек в этом городе, который бы этим занимался», — ответил начальник. «Ну да, конечно», — отрешенно как-то произнес Андрей. И вдруг он почти физически ощутил толчок в спину и непроизвольно сделал шаг вперед. Он даже оглянулся, проверяя на всякий случай, нет ли кого-нибудь позади, хотя в этом был практически уверен. И тут до него дошло, в чем дело. Бог предлагает ему работу. «Господи, какие доски, какие елки, какие палки, я же летчик!» Была его первая реакция. Но Бог знал, что сердце Андрея, бывшего летчика, уже готово принять его волю. И Бог не ошибался. «Хорошо, Господи, я попробую», — было решение Андрея. Как потом понял Андрей, это был только толчок для того дела, которое избрал для него Господь. Работа с тем предприятием не сложилась, и Андрей стал самостоятельно заниматься пилорамами. Это была середина 90-х годов. Крах политической системы, крах финансовых структур. Люди потеряли веру в государство, в коммерческие структуры. И в этой ситуации просто невероятно, но люди давали Андрею денег вперед. Ждали 2-3 недели, прежде чем получали свой заказ. Целый год таким образом, практически с нуля, Бог ставил его бизнес на ноги, пока наконец не набралось достаточно денег, чтобы закупить первую машину пиломатериалов, и Андрей перестал нуждаться в предоплате. Все пошло своим чередом. Сейчас, почти каждую субботу, Андрей рассказывает в церкви опыты о помощи Божьей в его бизнесе и о тех чудесах, которые Бог являет. Почему же Бог не ответил Андрею на его просьбу и не сохранил ему летную работу? Много воды утекло с тех пор, и постепенно картина начинает проясняться. Авиапредприятие, на котором работал Андрей, из-за неправильного действия руководства обанкротилось и перестало существовать. Андрей перестал пропадать в командировках, и у него теперь есть время для своей семьи, для жены и 3 детей. Заработок его вначале стал таким же, как на летной работе, а потом превысил в 3 раза. Он избавился от язвы желудка, от гастрита, мучившего его 12 лет. Его позвоночник перестал рассыпаться от самолетной вибрации. И теперь, как говорил небезызвестный руководитель нашей страны в прошлом, жить стало легче, жить стало для Андрея веселее. «Когда я работал в авиации, — говорит Андрей, когда общаюсь со своими сослуживцами, — я буквально физически чувствовал, как теряю здоровье. Теперь же, за 10 лет, я стал здоровее и моложе». Эту историю поведал нам в своем письме Вениамин из города Мирный. Только когда Андрей всецело положился на Бога, Бог исполнил в его жизни то обетование, которое мы с вами читали в самом начале. Но есть еще одно удивительное обетование, которое как раз-таки относится к этой истории. И записано это обетование в книге Псалмов в 36 главе, 25 стихе. Прочитаем. «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Дорогие друзья, не бойтесь следовать за Иисусом, не бойтесь соблюдать Его заповеди. Вы всегда будете иметь все самое необходимое для жизни. Об этом Бог позаботится Сам.
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка, сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну, куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив, а обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это он дал 10 заповедей. Закон «не прелюбодействуй, не укради» – это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен или муки, ну, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла – так же, как и мясо жертвы за

которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной. И сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека. И за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – нести. То есть, вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить – значит забыть. В семитской культуре простить значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалась под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык. И кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений», или Йом-Кипур – «день очищения».

что же такое очищалось в день очищения? Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов, и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищения. Книга Левит, 16 глава, написано. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. Очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под который кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. «Она», то есть скиния в данном случае, «есть образ настоящего времени».
в которые приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте, с грехами людей все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения – Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец, истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании «судным днем». Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно
восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами, а Иисус Христос один умер за всех, только один раз? Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились. На нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. И теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами, как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладкие? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие». И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Видите, что? Говорит Господь, пишется памятная книга. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Если мы будем читать, что написано о том, как происходит Великий суд, описанный в книге «Апокалипсис», этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом,
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? А тогда мне возмездие, говорит Господь, я воздам. И да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем наш разговор о семье. И сегодня я предлагаю вам исследовать несколько эпизодов Библии, которые говорят о состоянии семьи. И то, что написано в Библии около 2000 лет назад, имеет непосредственное отношение к сегодняшним семьям. Давайте мы откроем 19 главу Евангелия от Матфея. Замечательная история, которая открывается здесь, Иисус Христос использует ее для того, чтобы дать нам прекрасный урок. Однажды пределы одного района, тех мест, где ходил Иисус, пришел он сам лично на встречу с людьми, которые там жили. За ним последовало множество людей, и он исцелял их. И вот в 3 стихе рассказывается о том эпизоде, который касается непосредственно семьи. «Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему: „Во всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?“» Очень важный вопрос. Представьте себе, если бы к вам пришли люди и сказали: «Рядом находится Иисус, вы можете задать ему вопрос, какой вас волнует. Если вас что-то тревожит, идите к Иисусу». Такое же приглашение получили эти люди. Они пришли к Иисусу, имея возможность задать ему вопрос. И я думаю, что тот вопрос, который они задавали, он их волновал, он их тревожил. Они об этом думали много. Так же, как это сделали бы мы, любой из нас. Есть возможность задать вопрос Иисусу. Это будет самый важный вопрос жизни. Конечно же, возможно, вы удивитесь, но они задали такой необычный вопрос: по какой причине или по всякой ли причине можно разводиться с женою своей? Если мы назовем нашу тему сегодня «грустная тема о разводе», то оказывается, эта тема идет еще с тех времен. Мужчины окружили Иисуса Христа и задали ему вопрос: «Назови нам причину, по какой мы можем расторгнуть брак со своей женой». То есть что их волновало? Их волновал один вопрос – как поменять жену. Старая уже надоела. Очень много в ней было того, чего не хочется видеть. Она, возможно, растолстела. Она, возможно, стала какая-то эмоционально невоспринимаемая нами. Что-то нам не нравится. А вот кругом так много других женщин. Давай-ка мы попробуем спросить у Иисуса Христа, чтобы он подсказал нам причину, по какой можно развестись и взять новую жену. И они с этой болью внутренней своей, с таким намерением подошли к Иисусу и спросили: «По всякой ли вине я могу развестись со своей женой?» Конечно, мы знаем, что Библия против разводов, Бог против разводов, против развала семьи, потому что это несчастье, это горе в семейной жизни. Но Иисус не возмущался. Он интересно ответил на этот вопрос, невзирая на то, что вопрос был очень некорректный по отношению к Иисусу Христу. Ведь это учитель Израиля, это спаситель мира. И подойти к нему вопросом: «Подскажи, по какой причине мне развестись со своей старой женой?» Иисус терпеливо, как всегда, и по отношению к нам, и к этим людям, ответил на этот вопрос. И давайте посмотрим, как он ответил. Первые слова наталкивают нас на одно размышление очень интересное. 4 стих говорит нам: «Он сказал им в ответ: „Не читали ли вы?» Это первая причина, по которой разрушаются браки. Что имел в виду Иисус Христос, когда он напоминал, что надо читать? Что надо было читать? Конечно, не романы. Конечно, не историю и географию. Нужно было читать Библию, нужно было читать Священное Писание. И поэтому он обращается и напоминает этим главам семей, что как вы проводили свои утренние и вечерние часы со своей семьей? Не читали ли вы, как нужно поступать в этом вопросе? Библия дает ответы по отношению ссор или каких-то непонятных действий или конфликтов в семье. Вы увидели там, вы читали, какие могут быть выходы из этого положения жизни. Дальше Иисус Христос обращает внимание на того, кто сотворил брак. И Он говорил: «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». Вот что вы найдете в Библии. что автором брака является Бог, и Он не предусматривал моменты, что эта семья может развалиться, и уйти они могут друг от друга. И поэтому в 5 стихе Иисус говорит еще одно правило хорошего здорового брака. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Еще одно положение о браке. Не предусмотрен никакой развод. Они прилепятся друг к другу и будут как одно. И если мужчина и женщина не стали этим одним, это их проблема. Нужно искать почему, нужно искать причину, почему это случилось. Поэтому, продолжая свое повествование, Иисус говорит в 6 стихе: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И он остановился на этом. Итак, он изложил условия брака. Автором брака является Бог. Предусмотрено, чтобы в браке были мужчина и женщина. И этот брак заключается навсегда. Нет такого положения, которое могло бы вызвать причину развала семьи. Кроме одного, о чем он ниже упоминает. Но эти молодые люди и главы семей совершенно не успокоились. Они начали задавать следующие вопросы Иисусу. «А ты же читаешь Священное Писание, учитель? Почему ты не помнишь, что Моисей в древности позволил мужчинам давать разводные письма женщинам?» Даже они не так поставили вопрос, а они, он сказал, «заповедал разводиться». Давать разводные письма и разводиться. Об этом говорит 7 стих. И тут Иисус Христос очень вопрос коротко ставит перед каждым человеком о причинах развода, о причинах того, что возникает внутри желание оставить эту семью, разорвать этот тесный союз, приклеивших друг к другу этих двух людей, и оставить своих детей. И это ответ в 8 стихе. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил им разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Итак, одна из причин очень важных – жестокосердие. Что это за состояние сердца? Жестокое. Почему человек ожесточается? Именно здесь кроется причина многих разводов. В наших странах, здесь близлежащих друг от друга, все-таки большое число разводов, большой процент. И если учесть, что общая статистика дает только 50%, то она не учитывает тех разводов, тех оставленных детей, жен, мужей, которые не зарегистрировали свой брак и считают, что без регистрации они не имеют никакого какого-то прилепления, о котором говорит Библия. А мы не были женаты. И они оставляют друг друга гораздо быстрее, чем те семьи, которые были венчаны и которые обещали друг другу какие-то, давали обязательства. Итак, когда человек думает о том, что он имеет право поменять жену, у него возникает уверенность в том, что он не должен изменяться, а он только должен следить, подходит или не подходит. Если на данном этапе эта женщина не подходит ему, он хочет изменить процесс, он хочет иметь другую жену. И поэтому Иисус Христос обращает внимание на слово «жестокосердие ваше». Что это означает? Это означает, что человек не хочет, не имеет даже намерения применяться в этом семейном союзе к другому человеку. Я не хочу изменяться. Меня устраивает то, каким я есть. А то, как это влияет на тебя, меня не волнует. И это называется жестокосердие. Потому что семейный союз без обоюдного подхода друг к другу невозможен. Это будет кабала какая-то, иго, которое берет на себя человек и потом постоянно думает, как бы изменить эти отношения, как бы заменить жену. Многие, особенно отцы, продумывают свой план, каким образом он может поменять жену или сотворить измену в семье, то есть поменять партнера, что называется в оригинале, это слово звучит как «парнея», изменение или перемена партнера. Это значит, «парнея» — это значит, вы помните, и, наверное, созвучие вам напоминает кое-что, что-то приближенное к порно. То есть то, что происходит в семье, к этому не имеет отношения. Но когда меняется партнер, это называется измена или прелюбодеяние. Тогда этот семейный союз распадается. Почему? Один из партнеров выбрал другого партнера, и вторая половина осталась при своих интересах. Возможно, даже вместе с детьми. Человек решает вопрос, что все проблемы, конфликты семейной жизни происходят только потому, что этот партнер ему не подходит, и он меняет партнера. И когда он меняет партнера, это называется прелюбодеянием и возможной причиной оставить или разойтись или уничтожить этот брачный союз. То есть прелюбодеяние уничтожает брачные узы. И это очень печально, потому что от этого страдают многие, особенно дети. Когда отец уходит из семьи, а я не хочу сегодня сделать это размышление, эту тему, нападением только на мужчин, потому что сегодня мы знаем другую статистику печальную. 70% разводов сегодня происходит из-за того, что инициаторами их являются жены, женщины. То есть они могли точно так же подойти к Иисусу и спросить: «Скажи нам, пожалуйста, причину, по которой мы можем оставить мужей и найти себе других». Так что виновны обе стороны. Те, кто является инициатором развода, те виновны, те жестокосердны. Почему можно обойтись без развода? Потому что до тех пор, пока человек уверен в том, что «я не буду изменяться, а изменяйся ты», ты виноват во всех этих бедах, в ссорах, проблемах, конфликтах. Ты виновата или ты виноват? Если оба человека обвиняют друг друга, семья не состоится как счастливый брак. До тех пор, пока жесткое, загрязненное грехом сердце будет упираться от этого процесса перемен. А что же надо сделать? Надо посмотреть на себя и ответить на главный вопрос. Что я могу сделать? Что в себе изменить, чтобы этому человеку было со мной легко и счастливо? И если я только это решил, мое сердце становится мягким. Я думаю о том, как мне поменяться, как мне что-то изменить. И я готов это делать, потому что любовь меня ведет по этой дороге. Как Господь смотрит на разводы? Мы уже увидели, сам Иисус Христос сказал, что разводы неприемлемы. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но если мы прочтем весть, которую была дана через древних пророков, мы увидим, как серьезно относится Бог к тому инициативному проявлению в отношении разводов в семьях. Давайте мы посмотрим книгу пророка Малахии, 2 главу. Здесь во 2 главе поднимается вопрос разводов. И интересный очень текст, который с оригинала переведен еще раз, чтобы было еще больше понятно. 2 глава 14 стиха. «Вы спросите, почему Господь не принимает наши дары? Потому что Господь видел, как ты грешил, и Он свидетель против тебя. Он видел, как ты обманывал свою жену. Ты женился на этой женщине в годы юности своей. Она была твоей возлюбленной подругой, а потом стала законной женой твоей. И Господь был тому свидетель». Итак, Господь говорит, что каждый брак, который заключается здесь на земле, совершается в присутствии самого Господа. Он является нашим брачным свидетелем. Мы на свадебную процедуру приводим свидетелей со стороны жениха, со стороны невесты. Но как бы брак ни составлялся, главным свидетелем заключения брачного союза является сам Господь. И в 15 стихе Господь обращается дальше к супругам и говорит: «Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом, и чтобы они могли иметь потомство». Так что защищай этот духовный союз. Не будь вероломным против твоей жены. Она стала тебе женой, когда ты был еще молод. Вот цель союза. Будьте верны друг другу, наслаждайтесь друг другом и произведите здоровое потомство. И Господь еще не успокаивается. Он видит, что еще не доходит до людей. И поэтому в 16 стихе Он говорит прямым текстом. «Господь Бог говорит, я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен». Очень прямой текст. Господь ненавидит развод. И это очень важно для нас знать, потому что люди не обращают сегодня внимания на то, как Господь относится к разводу. А Он говорит, развод, который не был совершен по причине прелюбодеяния другой стороны, для Господа неприемлем. Нет других причин. Она не такая, она поправилась, она, может быть, эмоционально невоздержана, или муж, может быть, не так зарабатывает, не так смотрит, не так ходит. Это не является причиной для развода. И поэтому, когда мы выходим из конфликтов, то нужно это решать с Божьим вариантом совета. Господь говорит, как это нужно делать. «Твоя жена, которой ты обещал, будь верен ей и идите вместе по дороге, договариваясь между собой. Тогда не будет в семье вашей вот этого состояния, которое называется жестокосердие. Я упертый, я не хочу меняться. Мне так хорошо, как я есть, и принимайте меня таким, как я есть. Не хотите меня принимать, я ушел». И жена точно так же говорит. Такие семьи разваливаются. Но мы должны помнить одну особенность, которая ведет этот развод. Дети, которые остаются в браке с кем-то из них после этих лет совместной жизни. Возможно, это дети еще маленькие, возможно, среднего возраста, но в среднем это получается до 10-12 лет. Это средняя статистика, когда происходит развод. Что мы видим в этой картине у детей? Во-первых, дети любого возраста, даже самого маленького. Если случился развод, то ли мама ушла, то ли папа оставил, не имеет значения. Дети, потеряв одного из родителей, помнят об этом лет 25-30. Они могут не говорить. С возрастом вырастая, они не говорят о том с болью такой, как это было в 7-8 лет, что папа бросил нас, папа меня оставил. Но они помнят эту боль. И помнят еще даже тогда, когда они создают вновь свои семьи, вырастая. И в этих семьях они не имеют другого примера решения конфликтов, решения проблем семейных. Они видят только то, что сделали для них родители. А как они решали конфликт? А они их не решали, они разошлись. И вот дети повторяют эту ошибку родителей. Они не видели другого примера. Как бы они разговаривали вместе, сидя на диване, как бы они убеждали друг друга спокойным голосом, как бы они это делали. Для детей это зеркало, как нужно решать конфликты. Дети увидели другой пример – оставить и уйти. И они свои семьи потом, когда женятся, оставляют только гораздо раньше, чем это сделали их родители. Боль от этой раны не заживает никогда, но длится десятками лет. Дорогие родители, дорогие мужья и жены, подумайте о том, какую боль вы доставляете своим детям. Многие даже из мужчин, я, например, вот такую ситуацию недавно консультировала, когда мужчина оставил женщину с ребенком и нашел себе другую, молодую, на лет 10-12 она его моложе, и у него возникла идея примирить ребенка, которого он оставил, со своей новой женой. То есть он встречается с этой женщиной, берет на это свидание ребенка, девочку 9 лет, и девочка сидит, как зверек, там на этой встрече в кафе где-то, и мужчина возмущается, передает этого ребенка своей жене, бывшей, и говорит: «Ты воспитала какого-то зверька. Она 2 часа на нас смотрела, как будто оскалила зубы. Вроде в этом виновата жена, она настроила». А в самом деле, вы поймите, какую боль еще и еще раз дает этому маленькому сердечку, и так пережившему потерю отца, знакомство с новой тетей, которая забрала у него отца. И она должна ее принять, как отец говорил, привыкнет. Как она может привыкнуть к тому, что у нее отрезали руку или ногу? И она ощущает себя именно такой. И эта девочка бедная просила маму: «Не отпускай меня, я не хочу видеть эту тетю». И поэтому отец там такие войны устраивал: «Как ты настраиваешь ребенка против меня и против моей новой супруги?» Это именно то, о чем говорил Иисус Христос: «Жестокосердие ваше». Не надо этого делать. Если же вы ушли, вы знаете, ваш ребенок, даже если вы будете приходить к нему, будет страдать лет 25-30. И он будет чувствовать вину, что его оставил папа, значит, он был нехорошим, значит, он что-то сделал не то, он эту вину будет нести, и она будет увеличиваться с каждым годом. Разве это не жестокосердие? Не помнить об этом, не сочувствовать этому ребенку, ничего не сделать для того, чтобы помириться с мамой этого ребенка. У него одно на уме, или у нее, если она это делает. Она не думает о ребенке, а она только думает, какие беды он мне сделал, как он меня уколол, как он меня обидел. То есть в этом случае человек думает только о себе. А если он думает о себе, это эгоизм. А если это эгоизм, это жестокосердие. И вот когда папа не умеет ситуацию или мама решать, как у нас получилось с этой ситуацией в Евангелии от Матфея 19 главе, мужчины, окружившие Иисуса Христа, именно были заняты этой проблемой. Как поменять жену, как развестись и жениться заново. Иисус Христос рассказал, что нужно и необходимо какие-то шаги сделать со своей стороны, чтобы или примириться, или измениться, себя изменить. К удивлению нашему, в 10 стихе написана реакция этих мужчин. Не только мужчин, которые спрашивали, но ученики Иисуса Христа, это еще 12 мужчин, которые окружали Иисуса и слушали эту перепалку. И когда Иисус объяснил, что необходимо такие иметь обязанности к жене и быть верным, и изменяться, во сколько необходимо, потому что мужчина является священником семьи, ответственным за семью. Какой вывод сделали все эти мужчины? 10 стих. «И говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Вот какой они сделали вывод. «Лучше вообще не жениться». Почему они такой вывод сделали? Очень уж не хочется меняться. То есть Иисус Христос попал в самое сердце. Он сказал истинную правду. Жестокосердие было причиной семейных неурядиц в то время. И я не думаю, что они являются другими в наше время. Семейные неурядицы в основном из-за того, что люди не хотят изменять себя, не хотят уступать своим удобным понятиям или каким-то выводам. И вот как это производит, какое влияние на детей? Мне хочется прочитать вам письмо, которое написал мальчик Богу по поводу своего отца. Мы попросили детей написать письма Богу, чтобы они написали, что у них самое главное, чего они хотят. Послушайте, что писал этот ребенок. «Боже, почему, когда папа приходит домой, у нас всегда начинается ночь?» Или утром, или днем, но всегда начинается ночь. Почему? А вот я хочу спросить у всех вас, не по жестокосердию ли вашему? Когда папа приходит, и ребенок ощущает, что настала ночь утром в доме, это значит, что папа по-особенному себя повел. Он был грубым, он не слушал, он не обращал внимания на детей, он не хотел уделить им какого-то кусочек времени, и поэтому ребенок ощущал, что папа пришел домой, настала ночь. Это ужасно, если отец семейства может вот так себя вести. Но когда мы прочитали эту историю, Иисус Христос еще был окружен этими мужчинами, мы можем увидеть на практике, как проявилось жестокосердие этих мужчин. Иисус сказал правду. «По жестокосердию вашему Моисей разрешил выдать разводные письма, чтобы женщина была защищена. Ведь она без любого документа, письма, она была никто и ничто в этом мире. Она не имела приюта, она не имела права ни на работу, ни на приют какой-то в доме. У нее не было ничего, доказывающего, кто она. И поэтому, защищая таких женщин, Моисей сказал, да дайте вы человеку хоть документ, что она не является теперь вашей женой, пусть она где-то в другом месте пристроиться». Правильно объяснил Христос? «По жестокосердию вашему Моисей дал распоряжение, хоть дайте документ женщине, чтобы защитить ее». И вот когда в этот момент был такой разговор о защите женщин, 13 стих рассказывает вторую ситуацию семейную. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». То есть мамы пришли теперь, их жены, этих мужчин всех, которые окружали Иисуса. Пришли мамы, пришли жены и привели своих детей, чтобы Иисус благословил этих деток. Мужчины были заняты очень важным разговором. Но они начали проникать туда, в эту среду, и проводить туда своих маленьких детей. И тут они увидели огромное сопротивление. Они никак не хотели принять того, что дети сейчас будут мешать этому важному мужскому разговору. Чем это окончилось? Иисус Христос мгновенно оценил ситуацию. Он увидел жестокосердие наяву. Когда пришли жены, когда пришли дети, они их отталкивали и выгоняли оттуда. И поэтому Иисус опять помогает этим людям, которые пережили такую ситуацию, стрессовую ситуацию в семьях. Иисус сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И возложил на них руки, пошел оттуда. Итак, дети были допущены к Иисусу, и Он сделал то, что должны были сделать их отцы, которые задавали вопрос о разводе. И что же Иисус сделал? Обнял каждого ребенка, прикоснулся к этим детям, посадил себе на колени, поговорил с ними, благословил и отпустил. Это должны были делать папы. Но папы были заняты другим делом – как поменять жену и вместе с детьми. И поэтому они проявили эту жестокость по отношению к своим детям. Если работает эгоизм, а развод – это эгоизм, то страдает в первую очередь вторая половина и больше всего дети. В чем они нуждались? Дети и сегодня нуждаются в прикосновении. Прикасайтесь к своим детям, обнимайте их. Дети нуждаются с маленького возраста, чтобы к ним прикасались. Мы говорили о первом годе жизни, когда нужно прикасаться к ребенку, обнимать и целовать. Но дальше, когда ребенок растет, он нуждается в том, чтобы его обнимали не меньше, чем 5 раз в сутки. Сколько вы раз обнимаете своего ребенка? Может ли он иметь хорошее настроение и уверенность в том, что и папа, и мама его любят? Обнимайте своих детей, прижимайте их к себе и говорите с ними. В этом нуждаются дети, точно так же, как сделал Иисус со своей стороны. Что же сегодня мы наблюдаем в наших семьях? Я хочу прочесть еще несколько писем, которые написали дети. «Дорогой Господь, помоги мне, дай моей маме ума, чтобы она не сердилась и не дралась, когда ей вздумается». Вы представляете, о чем молит Господа ребенок? Мама дерется, когда вздумается. То есть мама – эмоциональное существо, мама – женщина, которая возбуждена, чем-то недовольна. И это недовольство, напряжение, грусть и какую-то ярость, возможно, гнев, вымещает на своем ребенке. И он молит Господа: благослови маму, дай ей ума, чтобы она этого не делала. Мамочки дорогие, я обращаюсь к вам. Подумайте, действительно ли это, может быть, происходит с вашими детьми, что они втайне молят Господа, чтобы Господь дал вам ум и чтобы вы не дрались тогда, когда вам вздумается? Может быть, стоит подумать, как вы наказываете своих детей? Может быть, это со злостью приходит? Может быть, не нужно было бы это делать? Может быть, нужно было бы поговорить с детьми, обнять их, объяснить им, хорошее делают они или плохое? Но еще более ужасное письмо было написано одним мальчиком: «Господи, благослови дядю Сережу, дядю Сашу, дядю Бориса, дядю Виктора и всех других моих пап». Это какое переживание ребенка? Он каждый вечер, возможно, видит другого дядю, который приходит, а мама представляет его папой. И ребенок вынужден называть этих дядей всех папами, а теперь молится так, как он понимает: всех других моих пап. Бедный ребенок. Возможно, нужно подумать об этом. У ребенка есть один папа, одна мама, и этот союз должен сохраняться, так как написано в книге пророка Малахии. Не поступайте вероломно ни женщины, ни мужчины и изменой в этом брачном союзе. Но меня потрясло еще одно письмо. «Боже, я убедился, что ты сотворил женщину из ребра Адама. Вчера моя мама сломала папе 6 ребер, чтобы у него не было больше никаких других женщин». Вы представляете переживания ребенка? Как он понял библейскую историю и внес ее в свою семью? Мама поломала папе ребра, чтобы у него не было других женщин. Очевидно, этот ребенок слушал весь разговор, который происходил между этими двумя супругами. И бедный ребенок сделал вывод: теперь у папы не будет других женщин. Мама ему ребра поломала. Возможно, это и воздействие будет на папу. Но как это воспринимает ребенок? Как он страдает от измен, от разводов? Это так действует сильно на психику ребенка. Он страдает многие-многие годы жизни. Я хочу просто сделать экскурс в жизнь детей, которых оставили папы. Растет девочка в семье и потрясает то положение, что папа не задумывается над тем, кого он оставляет и на кого оставляет. Мама остается с этой девочкой. Девочка растет. Девочка, возможно, где-то к 10-11 годам, она почувствует, что ей не хватает чего-то, какая-то пустота у нее. Что это за пустота? Отсутствие папы. До 9 лет дети не так чувствуют отсутствие одной половины в супружеском союзе. Но когда наступает период от 10 лет и дальше, этот дефицит, пустота начинает работать. И когда 12 лет исполняется такой девочке, она начинает заполнять эту пустоту. Она начинает интересоваться противоположным полом. Потому что если папа есть, если папа присутствует, если папа ее обнимает, любит, если он называет ее ласковыми словами, если он близок к ней как друг, эта девочка ощущает полноту внутри. Для нее главный мужчина ее жизни — это ее папа. Она растет, развивается, ощущая, что в ней все есть. Ее любят и папа, и мама. Такая девочка может до 18-19 лет даже не думать о мальчиках. Она удовлетворена влиянием ее отца, которого она любит. Но что делает девочка после 11-12 лет, у которой отец ушел, и ее воспитывала только мама? Дефицит мужского влияния. И эта девочка к 12-13 годам начинает искать, кем же заполнить эту пустоту. Она делает это подсознательно. Она идет туда, где есть эти сильные мужские руки, которых не хватало ей лично. Как вы думаете, найдет она эти сильные руки там? За пределами своего дома найдет, к сожалению. И сегодня такая ужасная статистика. Сотни и тысячи девочек поступают в возрасте до 14 лет в роддом. Почему? Они искали сильные руки, а там их уже ждут.

Иисус Христос через пророков древнего Израиля. «Не поступай вероломно против жены юности твоей. Ты ее взял в жены, когда был молод, и она была молода. Действительно, сегодня эта жена потолстела, возможно, подурнела, постарела. Но это та жена, которой ты обещал всю свою жизнь оказывать особое внимание и любовь. И Господь призывает, я буду свидетелем, как ты будешь это выполнять». Точно так же эти повеления относятся и к мужчинам, и к женщинам. Одинаково. И вот результат этой невыносимой картины, когда дети были изгнаны или хотели бы ученики изгнать детей от колен Иисуса. Последний эпизод начинается с 16 главы. «К нему подходит молодой человек и говорит: „Благой учитель, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“» Удивительная история, удивительный вопрос. Человек молодой вырос в христианской семье, в верующей семье, был богат, имел почет, уважение, деньги. Но одного ему не хватало. Чего? Ему не хватало уверенности в своей личной связи с Богом. О том мы говорили уже не раз. Духовность детей воспитывается в семье, когда эта полная семья принадлежит Богу и почитает Его в своем доме. Такие дети знают, где взять вечную жизнь, как заслужить ее и как нужно жить. Этот ребенок спрашивает Иисуса: «Как мне получить вечную жизнь?» Конечно, если его отец когда-то был в той толпе, которая окружала Иисуса и спрашивала, как оставить жену, если он был когда-нибудь среди тех детей, которые хотели сесть на колени Иисусу и были изгнаны из этой толпы вместе с мамами, то этот человек действительно в жизни своей переживет духовный кризис. Он будет спрашивать, что мне сделать, чтобы спастись? Как жить? Где эти принципы? То есть умный, образованный, все сделали родители, но не дали ему духовности. А духовность развивается от отношений супругов. Дети берут эту модель, как покоряться Богу, как быть послушным Богу. Дети это видят. Они это хотят принять. И если вы, родители, будете жить так, дети будут совершенно другими. Они не только сами будут знать, где есть источники вечной жизни, как нужно молиться и как нужно читать Писание. Они будут другим это рассказывать. А этот ребенок, этот юноша, молодой человек, он не знал Бога. И поэтому печальный конец. Иисус Христос рассказывает ему, что надо сделать. «Ты неправильно поставил приоритеты. Пожалуйста, переменяй это. Твое богатство, твои, может быть, стремления к обогащению поставили преграду между мною и тобою». И когда он услышал это слово, юноша опечалился и ушел. Иисус обращает на это внимание учеников и говорит: «Трудно богатому войти Царствие Небесное». Все сделали родители, но не сделали главного, не показали ему в своей жизни Иисуса Христа. Услышав это, ученики очень изумились и сказали: «Что же теперь делать с этим человеком?» И только Иисус ответил на этот вопрос. Человеком возврат сделать невозможно. Возможно, даже родители не исправят этой ошибки. Богу же все возможно. Поэтому, когда мы обращаем внимание на свою духовную жизнь, Господь говорит нам сегодня: посмотрите, насколько крепок ваш семейный союз, потому что от крепости, от любви, которую вы проявляете друг другу, будет зависеть будущее ваших детей, их семейный союз. И Он бы хотел, чтобы этот союз был крепким. Давайте проверим свои семьи. Насколько родители заняты друг другом или собою? Если нет этого очень хорошего, крепкого союза, взаимодействия между папой и мамой, дети остаются вне этого влияния. Обычно такие союзы распадаются, страдают от этого дети, к сожалению великому, потому что они не знают, как исправить это положение, ни папа, ни мама. Искать в каком-то другого супруга – это значит пережить то же самое, только второй, третий и четвертый раз. И я не думаю, что там будет что-то лучшее, потому что все зависит от того, насколько человек готов изменить себя. Давайте мы подумаем об этом. Готовы ли сегодня оставить свою сварливость, может быть, стремление к деньгам или к богатству,
Возможно, вы оставите это все, а посмотрите на нужды своих детей, чтобы они выросли духовными, благородными, чистыми,

нашими детьми, давайте отставим всякие вопросы о том, чтобы оставить свою жену или своего мужа. Это неприемлемо для Бога, потому что Бог говорит, что Бог сочетал, то человек пусть даже не думает разлучать. Это должны быть союз вечной любви, который зиждется на самом прекрасном чувстве, которое может человек когда-либо передать и для себя, и для другого. Это божественная или семейная любовь отдачи. «Я хочу сделать для тебя подарок. Прими от меня мою любовь». Если супруги готовы это сделать, то не будет поднят вопрос о том, чтобы расходиться. Зачем расходиться? Это будет вечный союз, о котором говорит Иисус Христос. «Прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Эту плоть одну наблюдает дети, духовный союз, которого рядом есть только Иисус Христос. Он является свидетелем этого союза. Будьте счастливы, дорогие друзья!

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Царство Божье было одной из основных тем проповедей Иисуса Христа. Что такое Царство Божье? Оно наступит когда-то в далеком будущем, или мы уже сегодня можем жить Царством Божьим? Сегодня на эти вопросы нам поможет ответить священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Даниил Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Кажется, что Царство Божье – это категория будущего. И оно наступит, когда Бог покарает грешников, а праведников удостоит награды, и они, собственно, и будут жить в Царстве Божьем.
3: Действительно, Иисус Христос очень много говорил о Царстве, именно Божьем Царстве, потому что Он пришел в этот мир для того, чтобы рассказать о Боге, рассказать о принципах Божьих и рассказать о том, чем живут небеса. По сути, когда мы говорим о Царстве Божьем, то действительно сегодня бытует мнение людей, что Царство Божие – это что-то, что будет в будущем. То, что нам нужно заработать, то, что нам нужно достигнуть, а то, к чему мы в целом как бы идем по этой жизни, Царство Божие. Но это так далеко, что люди очень часто и забывают об этом, и перестают готовиться к жизни в Царстве Божьем. И поэтому сегодня хотелось бы акцентировать внимание, а что такое Царство Божие? Действительно ли Царство Божие – это что-то очень далекое, что будет в будущем? Хотя мы сегодня и говорим, что время уже приближается к наступлению Царства Божьего, но все-таки мы говорим, что оно приближается и будет. Но что говорит Бог со страниц Библии?
2: Многие думают, что Царство Божье вот наступает после смерти человека. Да,
3: если тоже он верно. Праведен, кто-то вот считает именно так.
2: Оказывается, да, в Царстве
3: да.
2: Божьем.
3: Но давайте посмотрим, что Бог говорит нам о Царстве Своем. Интересно, что Иисус Христос, проповедуя о Царстве Божьем, проповедовал и ученикам Своим, и говорил с учениками много раз. И в умах учеников крутились различные мысли. Они думали об этом, они переживали, они друг с другом разговаривали. И вот однажды Иисус Христос, Он стал свидетелем тому, что они ведут диалоги друг с другом и интересуются, и уточняют, и спрашивают, и размышляют, когда же придет Царство Божие, когда наступит этот день. И вот в Евангелии от Луки, в 17 главе, с 20 стиха мы здесь читаем, что Иисуса даже однажды спросили. Спросили фарисеи, когда придет Царство Божие. Иисус Христос начал отвечать, им и говорит, «Не придет Царство Божие приметным образом». Уже даже эта фраза, она вызывает определенный интерес. А что тогда вообще придет? Получается, мы не увидим Царство Божие. Что значит «Царство Божие не придет приметным образом»?
2: Или «Царство Божие наступит, а мы этого не поймем и
3: да,
2: не увидим».
3: Да, именно такое мнение стало бытовать в умах людей. И дальше он говорит, и не скажут вам, вот оно здесь или вот оно там. И затем говорит ключевую фразу, которая совершенно меняет мировоззрение о Царстве Божьем. Иисус Христос произносит фразу «Ибо Царство Божье внутри вас есть». И когда мы, конечно, начинаем размышлять, а что значит «Царство Божье есть внутри нас», каким образом это связано с Царством в целом, Божьим Царством, то начинаем понимать, что Царство само по себе, оно не может существовать прежде всего без Царя. Когда мы говорим «есть определенное Царство», и упоминаем это царство, то мы имеем в виду и самого царя, и ту конституцию, которой живет это государство или же это царство. Поэтому, говоря о небесном царстве, мы не можем сказать, что это отдельное какое-то место, где в целом могут быть искуплены, жить искуплены. Говоря о Царстве Божьем, мы говорим о царе, мы говорим о самом Боге. И не только о самом царе и о самом Боге, мы говорим и о принципах Божьих, принципах в этом Царстве Божьем, которые живут, существуют и имеют место там. И тогда, когда каждый из нас думает о своем бытие в свое время, когда наступит этот славный день, что мы там будем в небесных обителях, в небесном царстве, мы не можем небесное царство отделить от Конституции Небесной, от принципов неба. Мы не можем со своей стороны считать, что Царство Божие – это место. Нет, Царство – это то, что наполняет это место. Тогда, когда мы говорим о каком-то месте, да, то убери из этого места Бога, это уже не будет Царством Божьим. Мы говорим, нужен царь, должен быть царь. Поэтому, когда мы говорим о Царстве Божьем, важно, чтобы мы прежде всего говорили о Боге и говорили о том, что Бог желает пребывать в этом царстве. Здесь Иисус Христос в Священном Писании показывает нам, что Царство Божие, оно внутри нас есть. Каким образом? Когда Бог внутри нас пребывает. Когда Бог внутри нас находится, не просто физически, а имеется в виду духовно, но просто присутствие Бога – это еще не есть царство. Мы говорим, что с присутствием Бога устанавливается и некоторая конституция, уставы, положения, принципы, которые есть в Царстве Божьем. Если Бог говорит, что Царство Божие внутри нас есть, значит, Бог вот в этом всем понимании, как мы сегодня об этом говорили, со всеми принципами, уставами, внутри нас должен быть.
2: Ну, как это понять? Бог внутри нас. Что это значит? Мы должны верить, поверить в Бога?
3: Во-первых, мы должны поверить в Бога. Во-вторых, мы должны принять то, чем Бог живет, Его принципы и уставы. Это не происходит мгновенно, это не происходит по какому-то щелчку, это не происходит тогда, когда мы попросили и нам дали. Царство Божие, конечно же, оно должно в нас умножаться. Об этом тоже говорит Священное Писание. Давайте мы с вами прочтем вновь из Евангелия от Луки. В Евангелии от Луки Иисус Христос рассказывает несколько притч, а именно две притчи, для того, чтобы пояснить своим слушателям, что есть Царство Божие, для того, чтобы еще детальнее углубиться в то понимание, которое он хотел донести до слушателей. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, мы вместе с вами прочтем 18 и 19 стих. «Он же сказал, чему подобно Царство Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрылись в ветвях его». Интересно, что вопрос, который мучил людей, и Иисус Христос очень так вот красиво, очень детально попытался объяснить или же дать ответ на этот вопрос. Он говорит, что Царство Божие – это не что-то большое, что внезапно вдруг снизошло на вас. Нет, он говорит, Царство Божие – это как маленькое горчичное зерно, которое попало в ваше сердце, которое принято вами. Другими словами, это то Слово Божие, которое Бог обращает к каждому из нас. И исследуя Слово Божие, читая Слово Божие, мы познаем Бога, но мы не познали Бога сразу, какой Он есть, насколько Он любвеобилен, что Он для нас сделал. Все сразу воспринять человеческое сознание не в состоянии. И поэтому Бог говорит, ты совсем немного, но прими и начни верить. Пусть твоя вера еще совсем слаба.
0: Открытая книга.
3: Мы видим, что Иисус Христос говорит нам, это как зернышко, попавшее на пажить в сердце наше. Оно начинает расти, оно должно расти. То есть Царство Божие, оно начинает увеличиваться. Каким образом? Открывая Слово Божие, мы находим все те уставы, которым Бог желает нас наставить. И мы начинаем этому учиться, мы начинаем это воплощать в нашей жизни. И, по сути, мы постепенно начинаем жить принципами Царства Божьего. Бог нас учит этому. Мы это принимаем, и мы начинаем жить. Бог открывает нам одну сторону христианской жизни. Бог открывает нам другую сторону христианской жизни. Бог сразу все не открывает. Мы не в состоянии принять. Наша плоть ослаблена грехом. Но Бог постепенно взращивает в нас Царство Божие.
2: Ну, то есть мы начинаем соблюдать закон Божий.
3: Мы начинаем соблюдать, да? Закон Божий. Сразу соблюсти закон Божий мы не в состоянии по-человечески. Но если мы Богом наставляем, наставляемы, если мы от Бога принимаем то, что Бог нам говорит, то мы начинаем это воплощать в жизни. Сначала Бог говорит «не убей». Да, вот в законе Божьем. И наше восприятие человеческое считает, что не возьми нож и не втыкай его ни в кого. Не возьми пистолет и не выстреливай в человека. Да, не убивай. Но Бог в Священном Писании взращивает это понимание и говорит нам, что если ты сказал безумный на брата твоего, то ты уже убил его. Вы понимаете, Бог хочет, чтобы мы все больше и больше углублялись в познание принципов Царства Божьего. Бог хочет, чтобы мы не просто как факт воспринимали. Есть закон, есть уставы, есть положение. Я должен себя заставить, взять себя в руки, соблюдать это. Нет, Бог говорит, для начала ты это прими. Это как зернышко будет. Но затем я тебе буду открываться все больше и больше и больше. И эти принципы, которыми живет Царство Небесное, оно не будет, эти принципы, они не будут со своей стороны тебя угнетать. Это будет твой образ жизни. Ты не будешь заставлять себя, а ты так будешь жить, ты так будешь хотеть поступать, потому что это будет уже твоя жизнь. Этот закон Божий, эти принципы станут частью тебя. К этому Бог сегодня стремится.
2: То есть жизнь в Царстве Божьем – это просто жизнь искреннего верующего человека.
3: Вместе с Богом.
2: Это, да, это и есть жизнь в Царстве,
3: да,
2: Божьем.
3: Там, где пребывает Бог, там уже Его Царство. Угу. Там, где устанавливаются Божьи принципы, Божьи уставы, там уже есть Его Царство. Вы знаете, мы со своей стороны, конечно же, хотим жить в небесных обителях. Но если мы сегодня не приучимся, не научимся, не будем восприимчивы к обучению, которое Бог совершает в нашем сознании, в нашем сердце, мы не сможем там жить. Мы не сможем жить уже в явном присутствии Бога, если сегодня Бог духовно не будет пребывать в нас. Если сегодня Бог не будет вершить эти преобразования в нашей жизни. Но и это еще не все, когда Бог говорит о Царстве Своем, когда Бог открывает эти принципы в Евангелии от Луки, здесь же в 19 стихе 13 главы мы можем прочитать здесь. Посмотрите, что это царство, оно возрастает, но не просто говорится о возрастании. Говорится, что оно превращается в большое дерево. Скажите, легко ли большое дерево сломить? Нелегко сегодня сломить.
2: Конечно.
3: Да, потому что дерево, оно чем сильнее укореняется, тем больше и крепче оно будет стоять. Поэтому сегодня Бог говорит, тогда, когда вы позволяете Богу вас взращивать духовно, когда эти принципы становятся вашими принципами, частью вас становятся, вы становитесь подобно крепкому дереву. Духовно, духовно стоящие твердо на своих ногах. Но и это еще не все. Посмотрите, что это дерево затем начинает приносить пользу еще, и птицы небесные укрываются в ветвях его. Другими словами, Царство Божие, оно, конечно же, направлено на то, чтобы были мы созидаемы Богом, чтобы мы были освящаемы Богом. Все это на своем месте. Но Бог хочет, чтобы мы не только как потребители выступали. Бог не хочет, чтобы мы со своей стороны только брали, брали и брали. Бог говорит, я хочу вас взрастить, чтобы и вы стали затем благословением. Благословением непосредственно для тех, кто вас окружает. И птицы небесные будут укрываться в ветвях его. Со своей стороны, мы должны думать о том, а каким я могу быть благословением. Живя этими принципами, принципами неба, принципами Царства Божьего, что я могу сделать для моих ближних, как я могу им послужить, как вот эти принципы моей жизни, которым Бог меня сегодня научил, они могут быть благословением и для других. Ведь сегодня, много сталкиваясь с верующими людьми, находишь парадоксальные вещи в их жизни. Они говорят, я стремлюсь соблюдать закон Божий. Я хочу, чтобы принципы закона Божьего и Царства Небесного, они были в моей жизни. Я этого хочу, я к этому стремлюсь, я все со своей стороны сделаю. Но наряду с этими достижениями, которые человек хотел бы достичь, он рушит все взаимоотношения с ближними людьми. Он говорит, не отвлекайте меня, дайте мне возможность тогда больше читать Слово Божие. Все это на своем месте, все это хорошо. Но мы не должны рушить взаимоотношения с ближними. Дайте мне возможность уединяться больше в молитве. А может быть, это мать или это отец, и в них нуждаются их дети. Бог говорит, что Царство Божие, оно должно явным быть в вашей жизни и служить тем, кто находится рядом с вами.
2: Но служение, оно же всегда связано с жертвой. Слуга, раб. Да?
3: Да,
2: это какого, это своего рода отречение от
3: это
2: себя.
3: Тоже
2: это
3: принцип
2: есть жертва,
3: неба.
2: Да, а не просто вот дайте мне возможность, когда я хочу, тогда я и буду читать. А вы подождите.
3: Поэтому Бог и говорит, вы, возрастая, всегда думайте о том, а как вы можете послужить вашим ближним. Как вы можете со своей стороны быть полезными? Как вы можете от каких-то, может быть, лучей уберечь этих птиц? Они же к вам приходят, они же хотят укрыться у вас. Когда человек начинает возрастать, это становится явным, то люди начинают к нему тянуться. Люди начинают тянуться, потому что видят, насколько этот человек близок с Богом. И поэтому со своей стороны они хотели бы с этим человеком пообщаться, хотели бы с этим человеком побеседовать, услышать от него совет, готов ли я послужить теперь, когда Бог обогатил мое сознание, обогатил мою жизнь. Это стало моим принципом. Я теперь благословен Богом и могу использовать эти принципы уже сегодня, жить принципами Царства Божия.
0: Открытая книга.
2: Царство Божие – это вообще основная цель жизни верующего человека, можно так сказать? Ведь Иисус очень много проповедовал о Царстве Божьем.
3: Иисус действительно очень много говорил о Царстве Божьем, потому что желает, чтобы мы все удостоились чести жить в небесных обителях вместе с Богом, когда мы будем явно Его, лицом к лицу видеть Его. Но еще раз хочу повториться, мы не сможем там жить, если мы здесь эти принципы не начнем воплощать в нашу реальную повседневную жизнь. Поэтому Господь так много посвящал времени рассказам о том, каким должно быть Царство Божие, что такое Царство Божие. Он говоря в одном месте, что Царство Божие внутри вас есть, в другом месте Святого Писания мы читаем, он поясняет, что Царство Божие – это зернышко, оно попадает на вашу духовную пашню, но это еще не все, оно должно расти, и это еще не все, просто рост этого еще мало. Он говорит, вы должны укрепляться, утверждаться, вы должны быть стойкими, и к этому Бог нас ведет. А потом, говорит, а потом еще и благословением для других стать. Вы знаете, в Библии, в этой же книге, в этом же Евангелии от Луки, в последующих текстах 13 главы, это 20 и 21 текст, Иисус делает еще одно пояснение о Царстве Божьем. И Он говорит здесь, «Еще сказал, чему подоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не скисло все». Что делает закваска в тесте? В муке. Она помогает этому процессу приготовления хлеба. И тогда, когда мы здесь видим, что маленький кусочек закваски, он заквашивает все тесто. Если Царство Божие во мне есть, то это должно сработать таким образом, что мои близкие, мои родные должны быть в это увлечены. Каким образом? Не потому, что я их буду заставлять, не потому, что я их буду принуждать, не от того, что я буду где-то морали читать моим детям или там моей супруге, нет, а потому, что я буду жить этими принципами. И моим близким, моим знакомым, моим детям, моей супруге или супругу кто-то скажет, это будет нравиться. И когда человек видит, что в твоей жизни так благословенно все складывается, Бог в твоей жизни, Бог ведет тебя по этому пути, то люди будут тянуться тоже жить этими принципами, тоже поступать так, как поступаешь ты. Не от того, что их заставляют, а потому что они этого хотят. Бог наделил человека правом выбора. Бог не пытается каждого человека сделать роботом. Бог не хочет, чтобы мы просто по какой-то форме поступали. Поэтому Он говорит, я не предлагаю тебе сразу все. Возьми маленькое зернышко, прими его. Если ты пожелаешь, я буду его взращивать. Если ты со своей стороны позволишь, я буду помогать тебе расти. тебе буду что-то новое открывать, тебе буду больше открывать, ты будешь познавать, кто есть Бог, каков Он, каково Его отношение к тебе, что Бог ожидает от тебя, Бог будет тебе открывать. И тогда ты расцветешь подобно дереву и сможешь оказывать влияние на других. Это будет очень серьезное и сильное влияние, которое мы сегодня можем оказать. И, конечно же, отвечая вновь на тот вопрос, которым сегодня задаются люди, все-таки Царство Божие – это в будущем или это сегодня? Хотелось бы сказать, что Царство Божие, оно, с одной стороны, будет в будущем, но в будущем оно будет реальным, когда мы сможем увидеть Бога лицом к лицу, наяву. Сегодня Царство Божие духовно, оно может быть внутри нас, если, опять-таки, я этого пожелаю. Другого пути нет. Я могу со своей стороны сказать, я сегодня хочу пожить на этой земле и использовать все то, что предлагает этот мир. А вот когда наступит Царство Божие, я буду жить там. И буду жить теми принципами. Пока я же живу на этой земле, может быть, я поживу именно так, как предлагает этот мир.
2: А перед смертью покаюсь.
3: А перед смертью покаюсь, да. Так именно сегодня многие люди считают. Бери от жизни все. Много сегодня таких лозунгов мы слышим. И очень часто, в особенности, встречаемся с тем, что люди говорят, апостол Павел же говорил, все испытывайте, хорошего держитесь. Я хочу испытать все, что на этой земле. А уже в завершении моей жизни, испытав все, я наберусь мудрости, и я увижу, что действительно то, что Бог предлагает, это действенно в жизни, это благословенно. Я приму это, я буду жить этим в Царстве Божьем. Однажды, встречаясь с одной девушкой, общаясь с ней, она задает мне вопросы по Библии, и в этом диалоге я вдруг услышал из ее уст, что она занимается белой магией. Она изучает, очень интересна она ей. И со своей стороны я попытался сказать ей, что это то, что сегодня может привести тебя к определенной погибели. Потому что то увлечение, которое ты используешь, оно не ведет тебя к Богу. И Бог не присутствует в твоей жизни. Потому что это определенный обман, которым дьявол тебя улавливает. Но она говорит, я хочу сказать вам, Бог же сказал, все испытывайте, хорошего держите. Я хочу испытать, что это такое белая магия. Я же не черной занимаюсь, а магией. И поэтому испытаю, а затем вернусь. В этот момент я молился и просил, Господи, дай мне мудрости, как ответить, что я должен сказать именно этой девушке. И Господь дал мудрости в этот момент, и я сделал ей предложение. Желаете ли вы ощутить, что значит человек ощущает в свободном падении? И эта девушка говорит, да, я люблю такие вот экстремальные вещи. Я говорю, пойдемте на мост, и вы просто прыгнете с моста. И вы ощутите все наслаждение, свободно паря в воздухе. У меня к вам только один вопрос. Вернетесь ли вы обратно? И в этот момент, конечно же, эта девушка задумалась, вернется ли она обратно. Нет, она говорит. Я говорю, вы знаете, вы заигрываете с тем, с чем вам не стоит заигрывать. Может получиться так, что вы зайдете настолько далеко, что вернуться будет очень и очень сложно. Сегодня Бог предлагает нам путь, которым мы сможем идти сегодня, здесь, на этой земле, и идти этим же путем в небесных обителях. Бог предлагает нам принципы, которыми живет все небо, живет вечно. Не временно, а вечно. И поэтому, предлагая нам жить этими принципами, Бог предлагает нам вечные уставы. Сегодня они могут находиться в моем сердце. Там, где присутствует Бог.
2: Но ведь мы все-таки в то же время живем и в грешном мире. Мы-то можем желать всем сердцем соблюдать эти принципы Божьего Царства, верить в Бога всем сердцем, всей душой. Но все равно мы никогда не достигнем такого состояния, в котором мы могли бы жить на небесах, уже с Богом, как святые. Да? Вот все равно мир, несправедливость этого мира, зло, порочность этого мира, оно все равно будет влиять на нас. Хотим мы этого или нет?
3: Да, это так. И сегодня мы переживаем те трудности, с которыми сталкивается этот мир. Мы не можем себя как-то отдалить, ограничить или не контактировать с этим миром. Мы должны ходить в магазины, приобретать продукты питания или что-то другое. Мы двигаемся по этой земле, все на своем месте. Мы встречаемся с людьми и встречаемся иногда с негативными людьми, с негативным отношением. Может быть, с людьми, которые явно согрешают даже просто языком. И понятно, что мы в этом так или иначе вращаемся. Но Бог нам поэтому и говорит: «Я готов в вашей жизни вершить преобразование». Нам со своей стороны нужно и необходимо начать делать эти шаги, просить, чтобы Бог помог нам не реагировать так, как реагирует мир, не поступать так, как поступает мир. Однажды, покупая билет в одной железнодорожной кассе, я так по обыкновению, приобретя билет, взял его в руки, и получилось у меня мысли вслух. Ну, иногда бывает такое. Взяв билет, я говорю: значит, на поезд билет стоит столько. И в этот момент, я не знаю, что произошло там в кассе, но женщина-кассир как крикнула на меня: но не на самолет же. Стоят люди вокруг. Казалось бы, что делать? Я в такой неудобной ситуации оказался. Мне ответить ей? Просто уйти в том же духе. Просто уйти, опустив голову. Что делать? И, наклонившись к ней, я говорю: большое спасибо, вы знаете, мне еще один билет нужен. В этот момент эту женщину как будто подменили. Просто подменили. Она еще 15 минут мне искала еще один билет, самый удобный для меня, в нужное мне время, удобное для меня место. И это было с определенным таким отзывом с ее стороны. А если бы я так же ей ответил? Если бы я со своей стороны грубо ей что-то сказал, или, может быть, не в ее адрес, но в этой ситуации, какое влияние бы я оказал на тех, кто окружает меня? Бог говорит: я готов вас учить, я готов вас сдерживать, я готов вас благословлять, но вам необходимо принять это маленькое-маленькое зернышко, чтобы я мог его взращивать. Так просто и сразу мы хорошими не будем. И святыми тоже. Но Бог говорит: святой тот, кого я отделил, кого я взял в свои объятия для того, чтобы формировать, благословлять. Но я не взял силой, а я дал человеку право выбора. И человек, если ты выбрал путь с Богом, то я готов войти в твою жизнь. Я готов тебя благословлять, оберегать, взращивать принципы Царства Божия в твоем сердце, в твоей жизни, в твоих подходах к жизни, в твоих поступках, для того, чтобы другие люди, они, смотря на тебя, тянулись к тебе и стремились жить и поступать так, как поступаешь ты. Это Божий принцип, которому сегодня Он желает нас научить.
2: Да, Даниил Васильевич, действительно, тема о Царстве Божьем очень важная. Эта тема показывает важность нашего духовного роста, важность осознания того, что мы живем всегда в присутствии Божьем. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: О, кажется, у нас здесь сонное царство. Наверное, был тяжелый день или вообще не выспались. Но все-таки, чтобы нам взбодриться, мы сделаем зарядку. Мы сегодня продолжаем разучивать комплекс с гимнастическими палками. Он у нас получается с каждым разом все лучше и лучше. Итак, как всегда, разминка для шеи. Для начала. Пожалуйста, встаем. Юлечка, начинай.
2: Первое упражнение – птичка чистит перышки. Наклоняем голову.
1: Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не забываем об этом. Хорошо, несколько раз. Молодцы. Дальше.
2: Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову в одну сторону, а потом в другую.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше.
2: Следующее упражнение – маятник.
1: Стараемся коснуться ухом плеча. И не торопимся, не торопимся, медленнее, вот так. Больше наклоняем голову к плечу. Плечи не поднимаем, спина прямая. Так, молодцы. Хорошо, закончили.
2: Следующее упражнение – мячик. Кладем на одно плечо, перекатываем к другому.
1: Медленно делаем это упражнение.

0: Давайте еще разочек. Закончили.
1: Следующее упражнение – мельница. Мы делаем круговые движения руками.
2: Сначала вперед. Вперед. Энергично. Энергично. Можно быстрее, Юля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, стряхнули руки. Дальше.
1: Следующее упражнение. Обними себя.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Потрясли ручкой.
1: А теперь упражнение с гимнастической палкой. Держим палку перед грудью, встаем на носочки и поднимаем палку вверх.
2: Вдох, выдох.
3: Можно представить, что это 50-килограммовая штанга.
1: Тяжелый.
2: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили.
1: Оставляем правую ногу назад и прогибаемся.
2: Смотрим на палку. Опустили. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Хорошенько прогибаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Хорошо. Следующее упражнение. Палка на лопатках.
1: Следующее упражнение. Палка на лопатках. И делаем наклоны. Сначала вправо, потом влево.
2: Хорошо. Раз.
1: Раз, два. Раз, два.
2: Хорошенько наклоняемся.
1: Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Палку держу
2: сзади.
1: В локтях.
2: Сзади в руках. Сзади в руках и наклоны, да? И раз. Оставляем палку назад, поднимаем вверх. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Не сутулимся. Смотрим перед собой. Вот так. И хорошо. Смотрим перед собой. Спина прямая. Я посмотрю. Вот у Юли молодец. Хорошо. Еще. Не сгибаем спину. Марина, вот молодец. Хорошо. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Палка в локтях. И делаем повороты.
2: И вправо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы.
1: Теперь ставим палку перед собой и делаем пружинищие движения.
2: Наклоны. Раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо?
1: Следующее упражнение. Приседания. Мы держимся за палку и делаем приседания.
2: Только стоим прямо, держим спину прямо. Вот так. Молодцы. Хорошо. Сколько раз будем приседать, Юля?
1: 8.
2: Можно даже 10.
3: 7. 10. 10?
2: Хорошо. Кто может больше, тот может делать их больше. И расслабились, потрясли ногами.
1: Продолжаем. Упражнение для кистей. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и поворачиваем ее.
2: Хорошо. В другую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре.
1: Закончили. Следующее упражнение. Держим палку обеими руками и крутим ее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. Держим палку вверху и достаем палкой ноги.
2: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы.
1: Закончили. Держим палку перед собой и достаем колени палки.
2: Хорошо. Следующее.
1: Поднимаем палку вверх, ноги в стороны. Опускаем ноги вместе.
2: И раз, два,
1: два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Закончили. Следующее упражнение. Мы садимся.
2: Без помощи рук, да?
1: Да.
2: Палка перед собой. Садимся. А теперь встаем так же, не касаясь руками пола. Молодцы. Еще.
1: И еще разок.
2: Еще встанем. Так.
1: Закончили.
2: Садимся.
1: Следующее упражнение – гребля. Мы сидим и как будто плывем на лодочке.
2: Ну, энергично делаем это упражнение. Вот так, да. Закончили.
1: Следующее упражнение для брюшного пресса. Неваляшка. Ложимся. Палку кладем за голову.
2: И садимся. Раз.
1: Раз. Два. Три.
2: Рина, лучше садись. Рина.
1: Четыре.
2: Палка перед собой.
1: Пять. Шесть. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мы лежим на спине и подтягиваем колено к груди.
2: С помощью палки. Вот так, да. Носочек тянем, опустили. Другая нога. И раз, подтянули. Хорошо. Еще одна. Раз. Два. И еще по разу для каждой ноги. Так. И закончили. Ну вот, наш комплекс завершен, дорогие ребята. Вы можете заниматься тем, чем вы запланировали. А мы ждем вас завтра. Потому что вместе
4: веселей!
2: Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

Бога есть чувства, которые меняются. Во-вторых, Библия описывает Божьи намерения. И удивительно, что Бог, согласно Библии, меняет свои планы, передумывает, меняет свое мнение, раскаивается в связи с изменившимися обстоятельствами. Например, книга Бытие, 6 глава, 6 стих. Книга Бытие, 6 глава, 6 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Далее, книга Исход, 32 глава, стихи 12 и 14. Исход, 32 глава, стихи 12 и 14. «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой, и не навел». Также пример того, как Господь отменяет то, что хотел сделать. Рассмотрим также первую книгу Царств, 15 главу, 35 стих. Первая книга Царств, 15 глава, 35 стих. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Далее книга пророка Ионы, 3 глава, 10 стих. Еще один пример. Ионы, 3 глава, стих 10. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Но самое интересное – это то, как пророк Иона реагирует на это. Стихи 1 и 2, следующие 4 главы этой книги. Иона 4 глава, стихи 1 и 2. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии“». Иона, зная Божий характер, Божью сущность, предполагал, что если ниневитяне покаются вследствие его проповеди, то Бог может пожалеть и отменить бедствие. Он знал, что Божьи планы могут меняться в зависимости от того, как реагирует человек на призыв Божий. И потому, не желая быть осмеянным или не желая прослыть неверным, ложным пророком, он и не хотел идти туда. Таким образом, это не просто частный случай. Иона делает утверждение о Божьей природе, о Божьей сущности, что Бог меняет свои планы, он раскаивается, он меняет свою волю. Посмотрим, например, на книгу Бытие, 18 главу, стихи с 20 по 33. Еще один отрывок, который показывает, как Бог меняет свое мнение. Книга Бытие, 18 глава, стихи с 20 по 33. 20 по 33. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно“. Господь сказал: „Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие“». И далее Авраам продолжает разговаривать с Господом. И 31 и 32 стих говорят: «Авраам сказал: „Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: „Не истреблю ради 20. Авраам сказал: „Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал: „Не истреблю ради 10. Итак, 50 и 10 – это разница, которую вследствие разговора Бога с Авраамом удалось достичь ради того, чтобы
спасти этот город. Но, к сожалению, не нашлось и 10 праведников в этих городах. Итак, мы видим, что когда речь идет о Божьих намерениях, нет жесткого детерминизма.

0: Бог не решает все в одностороннем порядке. Он берет во внимание человеческое решение. Покаяние Божье перечисляется в числе его качеств. Например, книга пророка Иоиля, 2 глава, 13 стих. Иоиля, 2 глава, 13 стих говорит так. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилосив, и сожалеет о бедствии». Еще одно место – это книга пророка Иеремии, 18 глава, стихи 7 по 10. Книга пророка Иеремии, 18 глава, стихи 7 по 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел благодетельствовать его». И дальше 11 стих. «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». То есть Господь говорит о том, что Он будет менять свои планы в отношении народа, если народ будет менять свое отношение к Нему. Духовное состояние народа будет определять исполнение или неисполнение проклятий и благословений Божьих. Это чрезвычайно важно. Это означает, что история того или иного народа – это не результат жесткого предопределения со стороны Бога. Это результат, в конечном итоге, выбора народа, принятия воли Божьей или напротив. Итак, бедствие Израиля в этом конкретном случае, в книге пророка Иеремии, 18 главе, не предопределены декретом Божьим, но есть результат их выбора. Есть всего два стиха в Священном Писании, где сказано, что Бог не раскаивается. Первый из них – это книга Числа, 23 глава, 19 стих, Числа 23, 19, там говорится так. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И второе место – это 1 Царств 15:29. 1 Царств 15 глава, 29 стих. 1 Царств 15:29. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему». Вот на основании этих стихов некоторые пришли к выводу о том, что Бог не раскаивается на самом деле, несмотря на обилие мест, которые говорят о том, что Бог фактически раскаивается. Что эти два стиха говорят? Первое, что термин «раскаиваться» или «изменяться» в этих двух стихах является синонимом слова «лгать». То есть там сказано, Бог не будет лгать, не будет раскаиваться. То есть Бог никогда не говорит одно, намереваясь сделать другое, в отличие от человека. Данные заявления касаются конкретных Божьих обещаний, не устанавливают общего принципа. То есть речь там идет о том, что Бог не лжет, не обманывает. И в этом смысле Он не меняется. То есть внимательное рассмотрение этих стихов говорят не о том, что Бог не меняет своих планов, а о том, что Он остается верен своему слову, что Он не лжет. А фактически в Библии более 40 раз в Ветхом Завете описывается, как Бог раскаивается. Таким образом, мы видим, что, во-первых, частота, с которой это повторяется в Библии, дальше стратегическое значение текстов, которые говорят о Божьем раскаянии, поскольку большинство этих стихов говорят о сущности Бога, и, в-третьих, когда Библия говорит о Божьей любви, страдании, покаянии, гневе, все это описывает внутреннюю жизнь Бога так, как она нам открытой, как Бог захотел нам открыть. Эта картина Бога гораздо более привлекательна, чем картина далекого, всезнающего, всесильного, но главное, недоступного божества. Бог остается всесильным, всеведущим, всезнающим, но Он является чувствующим, реальным, подлинным, живым, взаимодействующим, меняющимся. Это Бог, в природе которого можно найти резонанс человеческому естеству. С вами был Виталий Алиник. Всем вам доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831 телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физическом, эмоциональном, духовном. Мы продолжаем разговор о болях в горле с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья!
3: Здравствуйте, Анна!
2: Нередко врачи говорят о том, что нужно удалять гланды. Всегда ли это единственное и правильное решение заболевания? Хотелось бы сегодня получить ответ на этот вопрос.
3: Но прежде чем мы с вами подойдем к этому вопросу, давайте разберемся вообще, что такое гланды. Гланды – это органы лимфоидной системы, иммунной системы.
2: То есть они очень важны для человека?
3: Они очень важны. Они находятся как раз на границе между полостью рта и глоткой. Они являются как бы таким защитным барьером и больше, наверное, органом распознавания, потому что когда мы вдыхаем воздух или глотаем пищу, то микробы попадают на гланды и распознаются нашей иммунной системой, что за бактерии, какой их вид, разновидность, и организм уже готовится, знает он этот микроорганизм или не знает, готовит свою боевую систему, чтобы поразить этот микроорганизм. То есть они очень важны на этом этапе. Но проблема бывает, когда они не справляются со своей функцией или сами заболевают.
2: Понятно.
3: И вот здесь они могут заболевать в двух формах. Или в виде острого тонзиллита, так называемой ангины. Причем они бывают разные ангины. Они бывают и фолликулярные, и лакунарные, и специфические, и неспецифические ангины. То есть здесь только доктор разберется уже, что в данном случае происходит. И бывает хронический тонзиллит.
2: Ну, как обычно, с любым заболеванием, острый и хронический, да?
3: Ну, наверное, да, большинство у нас органов так и происходит, большинство органов. И вот, значит, острый тонзиллит. Эту ситуацию нужно вовремя и правильно лечить для того, чтобы она не перешла в хроническую. Здесь очень часто, как бы того ни хотелось, нужно использовать антибактериальное лечение.
2: То есть антибиотики?
3: Антибиотики, причем в достаточном количестве. 3 дня, 5 дней – это будет слишком мало. Лечить ангину надо около 2 недель и дожидаться полного периода выздоровления. Не идти ни в рабочий коллектив, ни в детский коллектив, пока ангина полностью не будет уничтожена. Но кроме антибиотиков здесь можно использовать и другие средства. Можно использовать полоскание. Хотя миндали находятся так далеко, что очень трудно их достичь.
2: То есть мы не достаем их полосканием?
3: Ну, не в той мере, как бы хотелось бы, но все-таки полоскать горлышко нужно. Помните, я рассказывала на прошлой передаче, как делается контрастное полоскание с помощью соли. То есть мы берем стакан очень теплой воды, туда добавляем ложечку соли, прополаскиваем хорошенечко горлышко. После этого берем стакан прохладной воды, добавляем туда таблеточку активированного угля и снова полощем горло. Снова тепленько, снова холодно. Тем самым мы активизируем кровоснабжение в этой зоне, кровь с лейкоцитами добавляется сюда в большем количестве, и лейкоциты уже справляются с нашей инфекцией. Быстрее человек выздоравливает. Мы должны не мешать выздоравливать своему организму, не мешать тем механизмам, которые туда заложены. Известен такой факт, что лейкоциты гораздо быстрее движутся, если в крови невысокое содержание сахара.
2: То есть нужно ограничить сладости в это время?
3: Надо ограничить сладости в это время, потому что лейкоциты становятся вялоподвижными и не так активно действуют в тот момент. Поэтому избыток сахара вредит нашему выздоровлению. Пить нужно много в этот момент, но не сладкие напитки. Пусть это будут ягодные морсы, пусть это будет вода с лимонным соком, пусть это будет просто теплая вода. Потому что также это активизирует кровоснабжение, достаточное количество влаги в организме. Кроме того, мы можем сделать компресс на подчелюстную область, который также улучшит кровоснабжение.
2: То есть компресс на шею-то?
3: Компресс на шею.
2: Какой? Из чего компресс?
3: Называется он согревающим, но интересно, что он делается с холодной водой. Значит, берется небольшой носовой платочек, он смачивается в холодной воде, хорошенечко отжимается, накладывается на подчелюстную область, не дальше линии ушей, для того, чтобы не вызвать обострение остеохондроза.
2: А, то есть не нужно обматывать всю шею?
3: Всю шею обматывать не нужно. Дальше без целлофана прикладывается просто широкая или фланелевая ткань, или шерстяной шарф, так, чтобы эта мокрая узкая полосочка нигде из-под этого шарфа не выглядывала. Сзади застегивается булавочкой, там, где нет у нас кровеносных сосудов крупных, где это относительно безопасно, и это делается обычно на ночь, можно так спать. Или днем, если человек хочет поспать, то сделать это днем. Очень значительно снижает проявление болевых ощущений в горле, помогает.
2: Улучшает кровоснабжение, наверное,
3: улучшает,
2: да?
3: Улучшает